0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, в Ушнуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, в Уш-0, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдет.

та Альфа-Радіо. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-Радио. Радио твоего дня.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+. На главных

0: и контакты лидеров двух стран открывают новые возможности для торгово-экономического сотрудничества. Беларусь полностью открыта к дальнейшему партнерству, подкрепленному общей политической волей и совпадающими интересами.
1: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов.
0: Объемы торговли между Белоруссией и Пакистаном небольшие. Товарооборот за 2025 год составил около 40 миллионов долларов. Отмечено его снижение. Президент убежден, потенциал для роста торговли есть. Он обусловлен взаимным интересом к развитию экономических контактов. Беларусь готова наращивать поставки сельхозтехники, молочной продукции, детского питания. Развивается и кооперация. В Пакистане действует сборка белорусских тракторов. Александр Лукашенко призвал страны к налаживанию финансовых расчетов, что стимулирует торговлю. Экономические отношения.
1: Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире, особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны. Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт, соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
0: Высокий гость поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и заверил, дружба между странами стратегически важна. Беларусь и Пакистан должны сфокусироваться на исполнении ранее принятых решений в экономической сфере. Об этом заявил журналистам председатель Сената Пакистана Саид Юсуф Раза Гилани после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
2: У нас состоялась прекрасная встреча с господином президентом, который является большим другом Пакистана. И позвольте уверить, Пакистан также является большим другом Беларуси. И мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, ШОС, Межпарламентский Союз. Да, мы действительно коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений, ведь сегодня дипломатия и экономика

0: Экономика – это практически одно и то же. Мы обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы эти решения продвинулись, чтобы они протекали проще. Ведь мы подписали около сотни меморандумов о взаимопонимании, и теперь нужно конвертировать их в конкретные действия. И мы должны сфокусироваться на исполнении решений, которые мы приняли. Но я думаю, что работы много, но мы справимся. У нас уже есть контракты и договоренности и с правительством, и с предприятиями. Этот визит направлен на то, чтобы углубить наши знания, для того, чтобы повысить эффективность наших отношений. Ведь мы крайне заинтересованы в развитии этих отношений в сфере сельского хозяйства и машиностроения.
1: Встреча с председателем Сената парламента Пакистана состоялась в Совете Республики. Главным итогом межпарламентского диалога стало подписание меморандума о взаимопонимании. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Качанова, этот документ – новая страница в истории нашего сотрудничества. Спикер особо подчеркнула важность взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической областях.
2: У нас очень хорошо развиты взаимоотношения между нашими странами. Подтверждением тому вот те добрые отношения, которые сложились между нашими лидерами наших стран, президентом Александром Григорьевичем Лукашенко и премьер-министром Шахбазом Шарифом, взаимные визиты, подписание дорожной карты о сотрудничестве на 2025-2027 годы. И, конечно, мы хотели бы продвинуть и наше сотрудничество по межпарламентской линии. Но я хотела бы отметить, несмотря на то, что это вот такой первый визит за последние практически 10 лет в страну к нам, спикера Верхней Палаты, Сената, мы очень плотно взаимодействовали с нашими коллегами пакистанскими и взаимодействуем на международных площадках, в Межпарламентском союзе, в движении неприсоединения. И я хочу сказать, что именно вот Пакистан в том числе поддержал нас тогда, когда мы стали страной-наблюдателем в Азиатском парламенте. Поэтому наши отношения развиваются достаточно неплохо. У нас работают группы дружбы, которые созданы и у нас, и в Пакистане. Но и сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве. И это действительно еще одна такая новая страница в истории нашего сотрудничества. Я уверена, что это придаст импульс на наших взаимоотношениях. И мы будем обмениваться визитами, как и обменивались прежде. Ну и для нас, парламентариев, прежде всего очень важна совместная работа на международных площадках, в международных организациях, где мы поддерживаем друг друга, что очень важно, где мы можем донести правду о наших странах, где мы можем сказать о той политике, которая проводится в наших странах. А политика — это прежде всего суверенитет, независимость наших стран и миролюбивая политика. Вот то, что объединяет нас. Но кроме того, конечно, это очень важно торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество. И мы, несмотря на то, что мы парламентарии, мы продвигаем это сотрудничество, насколько это возможно, понимая, что экономика во главе всего. И, конечно, вот сегодня посещение предприятий, учреждений нашей страны. Я уверена, что это вот будет еще таким весомым вкладом в торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами.
1: Политические контакты поспособствуют развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с председателем Сената Пакистана. Минск открыт для диалога и предметного обсуждения любых приоритетных направлений взаимодействия. Вице-премьер выразил уверенность, что будут найдены дополнительные шаги для достижения практических результатов на основе договоренностей на высшем и высоком уровне.
3: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений. И сегодня ваша страна для всех нас и для меня лично является очень близкой. Перед нами стоит общая задача использовать регулярные политические и межведомственные контакты для решения вопросов, которые могли бы дополнительно сопутствовать развитию наших отношений и увеличению торгово-экономического сотрудничества. Сегодня состоялись открытые, доверительные, теплые встречи на уровне главы нашего государства, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, председателя Совета Республики Натальи Ивановны Качановой. И уверен, что вот эти встречи также придадут дополнительный мощный импульс двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Уважаемый господин председатель, мы открыты для диалога и предметного обсуждения с вами любых направлений, приоритетных направлений сотрудничества. И со своей стороны уверен, что мы можем и должны будем найти дополнительные шаги по решению тех вопросов, которые стоят, и направленных на достижение практических результатов тех договоренностей, которые имеются на высшем и высоком уровне между нашими странами.
1: Для обсуждения широкого круга вопросов парламентская делегация Пакистана проведет в Минске целый ряд встреч и переговоров. Рассчитывают на плодотворное сотрудничество в разных направлениях, особенно в сферах сельского хозяйства и машиностроения. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
4: Картина дня.
1: Рост экономики Беларуси в январе-августе составил почти 2%, а в январе-июле превышал этот показатель. При отсутствии новых шоков он может превысить прогноз. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. Замедление связано с выравниванием сроков уборки зерна. Расширение сельскохозяйственного производства замедлилось до 6,5% после почти 13%, а также с охлаждением активности в промышленности и строительстве. Экономику поддерживает потребительский спрос. Розничный товарооборот вырос почти на 8,5%, чему способствует увеличение реальных располагаемых доходов. Белорусы стали больше совершать покупок. Внутренний рынок демонстрирует высокую потребительскую активность. Как рассказала начальник Главного управления статистики услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета Ирина Чигирева, товарооборот с января по август составил 75 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах это на 8,4% выше соответствующего периода 2025 года. Причем рост наблюдается и в сфере услуг, а товарооборот общественного питания добавил почти 2% и составил свыше 5 миллиардов 300 миллионов рублей.
0: В среднем каждый житель республики ежедневно на покупку товаров потратит 34 рубля. Следует отметить, что розничные продажи непродовольственных товаров растут быстрее, чем продовольственных. В минувшем периоде их прирост в сопоставимых ценах составил 11% против 5% по продуктам питания. Оптовый товарооборот остался на уровне 8 месяцев прошлого года и составил 121 миллиард рублей.
1: Также наблюдается рост волового внутреннего продукта. За 8 месяцев он вырос почти на 2%, составив более 209 миллиардов рублей. В Минске официально стартовал отопительный сезон. Батареи включают в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Также в первоочередном списке музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы. Что касается жилого фонда, то горожанам стоит подождать. Для включения отопления в домах среднесуточная температура на улице должна опуститься до плюс 8 градусов и продержаться на этой отметке трое суток подряд. В последнюю очередь тепло придет в административное здание, на промышленное предприятие и в офисы, рассказал замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский.
5: Вообще запуску отопления предшествовал большой объем выполненных работ. В частности, в жилищном фонде, в социальной сфере выполнены работы по ремонту ограждающих конструкций, систем теплопотребления, проведены все необходимые гидравлические испытания и прочие работы. Уже к середине сентября все эти объекты получили паспорта готовности тепловой энергии, что и позволило запустить в социальной сфере теплоснабжение сегодняшнего дня.
1: Как только отопительный сезон начнется в жилом секторе, узнать точную дату подключения своего дома минчане могут на портале 115.бел. Также информацию круглосуточно предоставляют в контакт-центре ЖКХ. Верховный суд Беларуси закрепит новые подходы к разрешению арендных споров. Их будут рассматривать взвешенно и по справедливости, чтобы бизнес не разорялся и не страдала экономика. На основе судебной практики по арендным делам подготовлен проект постановления заседания пленума. Одно из нововведений касается неустойки, штрафа за нарушение договора. Иногда его размер явно завышен. Суд сможет уменьшить сумму, если должник об этом попросит. Еще одна проблема – фиктивная ликвидация. Когда помещение продают, новый владелец иногда пытается выжить арендатора, а потом сдает площадь другому за большие деньги. Суды считают это злоупотреблением правом, и в новых разъяснениях это тоже учтут, отметила зампредседателя Верховного суда Беларуси Наталья Сарнавская.
6: Судам даются рекомендации относительно взвешенного подхода к принятию решений, поскольку судья должен очень комплексно, взвешенно подходить к той проблеме, которую он рассматривает, и думать о последствиях принятого решения. Поскольку за делами вот данной категории дел часто стоит судьба самого предприятия, производства. Каждое из них важно для нашей экономики, и лишних предприятий у нас нет.
1: Новые разъяснения готовили вместе с юристами и экономистами. Они помогут и судьям, и бизнесменам, и обычным людям лучше понимать правила аренды. Минск готовится к масштабному осеннему преображению. В ближайшие недели на улицах и проспектах, а также на разделительных полосах планируют высадить более 40 тысяч хризантем. Эти цветы выдерживают первые заморозки, поэтому будут радовать жителей и гостей столицы до самой зимы. Также в планах высадить более 10 тысяч деревьев и около 130 тысяч кустарников. Для безопасности дорожного движения все работы согласуют с ГАИ. Также разрабатываются новые цветочные композиции. Об этом рассказал генеральный директор Минск-Зеленстроя Александр Ермолович.
7: Ежегодно разрабатывается план мероприятий по озеленению, благоустройству, цветочному оформлению города Минск. В том числе, где мероприятия разрабатываются на ОСИ. Осенний проект, ну что, с ближайшим мы планируем поменять цветочное оформление на осеннее. Это на территории города Минска, в том числе на разделительных полосах, появится хризантемы больше 40 тысяч. Также будут выполнены посадки зеленых насаждений, планируем высадить более 10 тысяч деревьев и 130 тысяч кустарников. Разрабатываются новые цветочные композиции, соответственно, они просто расширяются. Хризантемы высаживаются ежегодно, она высаживается уже 5 лет. Она высаживается после того, как заканчивается цветение ампельное, то бишь погода, температурный режим уменьшается, появляются туманы, соответственно, ампельные растения заканчиваются срок цветения. После этого высаживается хризантема, которая находится на цветочных панно, а также на вертикальных конструкциях до поздней осени, практически до первых устойчивых заморозков на своем температуре.
1: Город сохранит ухоженный вид даже в затяжное межсезонье. Все эти меры позволят минчанам и гостям столицы как можно дольше любоваться осенними пейзажами. Сезон благоустройства продлится вплоть до первых серьезных холодов.
4: Картина дня.
1: Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ утвердили главы МИД двух стран в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Заключение этого соглашения стало частью насыщенной рабочей программы руководителя внешнеполитического ведомства Беларуси в США. Максим Рыженков провел ряд двусторонних переговоров, принял участие в министерской встрече стран ОДКБ. Выступая на климатическом совещании, глава МИД обратил внимание на незаконные санкции Запада. В частности, бойкот воздушного пространства нашей страны искусственно удлиняет маршруты и увеличивает углеродный след.
8: Определенные страны начали манипулировать зеленой повесткой, пытаясь сдерживать развитие стран глобального большинства, которые начали восстанавливать контроль за своими ресурсами. Такая политика, ну, которая пронизана откровенным лицемерием, сопровождается еще и действиями, которые усугубляют климатическую ситуацию на нашей планете. Во-первых, через развязывание войны, конфликты, которые сами по себе оставляют колоссальный экологический след от разливов нефти, взрывов, выбросов, военной техники, пожаров на нефтехранилищах. Во-вторых, через незаконные односторонние санкции, которые затрудняют для многих очень стран, десятков стран, доступ к чистым технологиям и возобновляемой энергетике. В-третьих, через даже такие вещи, как бойкот воздушного пространства, например, России, Беларуси, которые затрудняют для очень многих стран движение авиадвижения удлиняет маршруты и многократно увеличивает углеродный след. В-четвертых, через политизацию природоохранных международных площадок, которые все меньше начинают заниматься решением конкретных проблем, а превращаются в инструмент политического давления. И если мы перестанем заниматься такими вещами, то всем нам получится лучше дышать на нашей планете.
1: По словам министра, Беларусь активно внедряет зеленые технологии и сокращает вредные выбросы за счет развития чистой энергетики. При этом спасти планету удастся только в том случае, если международное сообщество откажется от дискриминации и начнет работать на равных, резюмировал дипломат. Гражданин Украины напал на людей в Польше. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Состояние двух из них критическое. 31-летний злоумышленник устроил резню прямо на улице, хаотично нанося удары прохожим. Нападавший был оперативно задержан полицией на месте преступления. Мотивы выясняются. Обвинение задержанному уже переквалифицировано на умышленное убийство и покушение на убийство нескольких лиц. Ему грозит пожизненное заключение. В Латвии разгорается скандал вокруг нелегальной продажи сухих пайков национальных вооруженных сил. Журналисты телеканала ТВ-3 выяснили, на местных интернет-площадках развернулась массовая торговля солдатским провиантом. При этом на каждой упаковке четко указано, что продукция является собственностью армии, и ее распространение гражданским лицам строго запрещено. Подобная торговля квалифицируется как незаконное присвоение государственного имущества. В Министерстве обороны после выхода сюжета были вынуждены вмешаться. Государственный центр военных закупок уже запустил официальную проверку, чтобы выяснить, через какую именно воинскую часть или склад произошла утечка сухих пайков. Виновным грозит суровое наказание. Кризис немецкого автопрома дошел до того, что людей заставляют работать бесплатно. Автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии, если сотрудники не согласятся выйти на сверхурочную работу, причем без оплаты труда. Кроме того, руководство может урезать или полностью отменить отпускные, рождественские бонусы и специальные выплаты. С помощью этих мер Mercedes надеется сэкономить до 800 миллионов евро. В ответ немецкие рабочие требуют от руководства четких гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и обязательств закрепить за производственными площадками в Германии новые технологические линейки.
4: Картина дня.
1: В Беларуси вступил в силу основной блок изменений в законодательстве о туризме. Индустрию гостеприимства официально выделили в самостоятельный сектор экономики. Больше полномочий получило Национальное агентство по туризму. Теперь оно будет контролировать появление новых зон отдыха и гостиниц. Серьезно упростили правила для самих путешественников. При покупке обычной разовой экскурсии больше не придется подписывать горы бумаг. Отдельный письменный договор отменили, а для поездки хватит обычного чека или оплаты через ЕРИП. Быстрее будут решать и проблемы. Если у человека возникнут претензии к качеству отдыха, турфирма обязана дать ответ на них всего за неделю. В Минздраве разъяснили основные аспекты указа номер 304, который регулирует правила благотворительных сборов на лечение, в том числе для детей со спинальной мышечной атрофией. Главная цель документа – создать абсолютно прозрачный и безопасный механизм помощи. Как рассказала заместитель начальника Главного управления Организации медицинской помощи, начальник управления специализированной помощи Минздрава Инна Возняк, официально вести сбор средств могут профильные фонды и общественные объединения, медицинские и социальные учреждения, а также сами пациенты или их близкие родственники. Установлен и контроль лимитов. Если собранная сумма превышает заявленную, организатор обязан в течение 2 рабочих дней объявить о завершении сбора и закрыть счета. Излишки средств в течение 3 месяцев должны быть направлены на благотворительную помощь другим нуждающимся.
9: Упорядочен механизм сбора денежных средств на благотворительные счета, в том числе со счетов, на которых длительное время нет оперативной активности, а также со счетов, на которых превышен лимит денежных средств. Министерство здравоохранения наделено правом получения запроса и получения информации о денежных средствах, которые поступают на благотворительные счета, для того, чтобы мы анализировали, пресекали возможные правонарушения по данным счетам. В соответствии с 304 указом, медицинским документом, который подтверждает право открытия благотворительного счета, является медицинская справка о состоянии здоровья, которая выдается в соответствии с указом 200 в день получения такого запроса.
1: Реализация указа позволит исключить нецелевое использование собираемых денежных средств. Это существенно повысит прозрачность работы фондов, сделает контроль за ними более эффективным и в целом упорядочит осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Белорусские ортопеды совместно с ведущим хирургом из Швейцарии провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию сустава. За ее ходом в режиме онлайн наблюдали в других клиниках страны. Беларусь первая в СНГ внедрила уникальный метод кинематического выравнивания. Он позволяет адаптировать имплантат под индивидуальную анатомию человека с точностью до доли миллиметра. Это спасение для пациентов с тяжелыми артрозами коленного и тазобедренного суставов. Причем около 60% всех устанавливаемых протезов отечественного производства, рассказал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герсименко.
10: За последние несколько лет лист ожидания на протезирование крупных суставов в нашей стране уменьшился уменьшился в 10 раз. С порядка 30 тысяч до менее чем 3 тысяч. На данный момент мы вышли на устойчивое плато. Порядка 2700-2900 пациентов находятся в листе ожидания. Что это значит для самого пациента? Средний срок ожидания операции в нашей стране составляет от 1 месяца до 3. Фактически это тот период, который необходим пациенту для того, чтобы качественно подготовиться к этому достаточно сложному, высокотехнологичному вмешательству.
1: В Беларуси открыто 46 специализированных центров по замене тазобедренных суставов, и почти половина из них уже успешно работает с коленными имплантатами. Новым методикам обучена треть ортопедов страны. Благодаря этому 30% высокотехнологичных вмешательств выполняются в регионах.
4: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины, 10 человек. Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Следственный комитет Беларуси предупредил о вербовке граждан для терактов на объектах инфраструктуры. Как рассказал замначальника управления Следственного комитета Александр Рудько, правоохранительные органы фиксируют случаи, когда к гражданам страны в мессенджерах обращаются неизвестные и под различными предлогами склоняют к совершению особо тяжких преступлений. В частности, поступают предложения о совершении актов терроризма на железной дороге и иных объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Кураторы подыскивают исполнителей в чатах мессенджеров и соцсетях различной направленности. Изначально они вступают в диалог, формируют доверительные отношения, находят слабые места, через которые можно оказать психологическое воздействие на человека, а после предлагают реализацию преступного умысла.
11: Одним из примеров стала попытка сделать 18-летнего парня исполнителем теракта. В мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, который предложил якобы легкую подработку, которая заключалась в поджоге релейных шкафов. Злоумышленники не скрывают, что целью такой акции на территории Республики Беларусь является нарушение международной логистики с Российской Федерацией, а также создание условий для катастрофы на железной дороге и гибели людей. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. Следственный комитет Республики Беларусь располагает сведениями об иных неоднократных попытках вербовки наших граждан. Напоминаем, что такие деяния квалифицируются по статье 289 «Акт терроризма» Уголовного кодекса Республики Беларусь, а санкция статьи предусматривает исключительную меру наказания. Правоохранительными органами Республики Беларусь на постоянной основе проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по выявлению деструктивной и террористической деятельности на территории нашей страны. Любые радикальные ячейки будут установлены еще на стадии формирования, а террористическая деятельность пресечена на стадии приготовления. Также напоминаем, что при пресечении совершения особо тяжких преступлений сотрудники силовых ведомств могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие, друзья, знакомые столкнулись с подобной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Своевременное пресечение противоправных действий позволит избежать трагедии и тяжких правовых последствий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.
1: Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Слуцка, который сообщил о взрывных устройствах в больнице Солигорска и школе своего города. Сообщения поступили через чат-бот МВД. Автор угроз требовал выкуп за отмену подрыва. Правоохранители отреагировали незамедлительно. Здания были проверены, а специалисты вскоре установили личность отправителя. Подробности рассказал начальник УПК ОВД Минщины Павел Строк.
12: 14-летний житель Слуцка через чат-бот МВД «Мы всегда рядом» отправил ложное сообщение о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. В переписке он перешел к угрозам и требованию выкупа. Подросток рассчитывал на анонимность. Для отправки сообщений он использовал купленный аккаунт в Telegram, но это не помогло. Оперативники управления по противодействию киберпреступности быстро установили его личность. О своих действиях юноша даже рассказывал другу посредством мессенджера. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.
1: ГАИ Минской области по 26 сентября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения, сообщили в УГАИ УВД облсполкома. В ведомстве отметили, что в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня видимость на дорогах снижается. Это требует от всех участников дорожного движения повышенной концентрации и осторожности. Особое внимание сотрудники ГАИ сосредоточат на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов, пресечении фактов нахождения на дороге в состоянии опьянения. Также будет контролироваться соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов. У меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
13: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Беларуси и Пакистану следует активно развивать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время встречи с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Розой Гилани. Глава нашего государства напомнил о том, что с премьер-министром Пакистана достигнута договоренность, что в ближайшем будущем отношения в сфере экономики будут значительно интенсифицированы.
1: Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия,

Продавцом выступил отечественный производитель кормов и кормовых добавок, а покупателем – российская компания, специализирующаяся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных. Объем биржевого контракта составил 6 тысяч тонн на сумму $734 000 в эквиваленте. Данная сделка стала не только первым опытом продажи ячменя за рубеж через биржевую площадку, но и крупнейшей сделкой в рамках нового, ориентированного на внешние рынки направления биржевых торгов. Беларусь расширит сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном в сфере туризма. Об этом сообщили в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи в Душанбе директора агентства Кирилла Машарского с заместителем председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Зиёдулло Салимзадой и заместителем председателя Комитета по туризму Узбекистана Санджаром Таджиевым. Кирилл Машарский также провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане Александром Худалеевым и посетил санаторий Шохамбари, чтобы изучить опыт Таджикистана в развитии санаторно-курортной отрасли. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. Об этом сообщили в Брестском горосполкоме. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области. Это люди, имеющие личные подсобные хозяйства, фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Ассортимент широчайший. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, зелень, фрукты и ягоды. Можно будет купить зерно, рассаду и саженцы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 9, в Гомеле и Могилеве 7 выше 0, в Гродно, Витебске и Минске 8 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гродно и Минске от 12 до 14 градусов тепла. По всей территории страны временами небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже. Реклама. Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. Традиционно в студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Говорим о темах, которые касаются нас с вами, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет!
2: Привет, Вадим.
1: Ну что, слушай, сложная такая тема, скажу тебе, сегодня у нас. Ну, звучит серьезно.
2: Почему сложно?
1: Масштабное, комплексное, республиканское, социологическое исследование прошло в Беларуси.
2: Наконец-то прошло социологическое исследование.
1: Ну, вообще, действительно, тема
2: наконец-то. Важная. И да, наконец-то, согласен. Потому что, действительно, ведь для того, чтобы правильно принимать решения, всегда нужно опираться на какие-то исследования. То есть понимать, чего хотят люди, как они это видят, как они это слышат. И поэтому мы получили разрез мнений во всех направлениях, как бы вот это. Мне кажется, очень здорово.
1: Нет, это очень здорово. Просто давай, наверное, напомним нашим слушателям, что социсследование проводил в июле-августе 2026 года Институт социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. Вторая по общественно-политической тематике была представлена 16 сентября. И вот совсем недавно социологи поделились с результатами третьей части социсследования, которая касается актуальных вопросов международной и внутренней повестки. Вот давай, наверное, на старте то, что касается социсследования. Ты знаешь, недавно совсем тоже общался с группой, скажем так, студентов, да, и вот они очень так волновались, очень переживали, а как же вот формировать общественное мнение, а как же влиять на общественное мнение. И я им как бы приводил пример, что по большому-то счету вот такие социологические исследования, они и для нас, работников средств массовой информации, и для тех, кто работает, я не знаю, идеологом, это прямо такой вот инструмент. Поэтому ты правильно говоришь, наконец-то.
2: Да вообще,
1: спасибо.
2: Да вообще это даже инструмент для семьи. Мы же в семье тоже все время проводим опрос общественного мнения.
1: Я знаю ваши опросы в
2: семье. Нам же
1: Оля,
2: нужно...
1: Не говори, пожалуйста, я не знаю. Я твой опрос знаю. Как женщина говорит, согласен? Нет, да, все.
2: Нет, я всегда опрашиваю всех заинтересованных и принимаю решение.
1: Я так и же говорю. Ну, ты правильно. Ты опросила там у себя дома, понимаешь? Меня тоже все спрашивают, а толку?
2: Это, знаешь, говорю, как, что, что, что сегодня будем делать на ужин? Салат, драники, там, мясо жарить. Да, ну да, салат.
1: Да. Вот, но это семейные наши такие шуточные, скажем так.
2: Но это тоже опросы.
1: Ну, конечно, опросы.
2: Среди подружек мы опрос проводим.
1: Ну, вот начинается все. А муж? А где вот мое мнение? Где кто его слышит?
2: Ну, среди подружек мы вот как вечер провести?
1: А, ну,
2: под
1: понял,
2: что все. Провести вечер? Тоже важно.
1: Согласен. Хорошо, вернемся к серьезным исследованиям. Да.
2: Давай.
1: Мне кажется, это классная история. Действительно, мы, вот ты сказал слово «наконец-то», да, мне кажется, заждались мы немножечко. Не хочется никого здесь в этой студии, скажем так, где-то уколоть, но, на мой взгляд, действительно заждались этих исследований, потому что достаточно такой очень активный был период в развитии нашего государства. Mm-hmm. Очень было много всяких перетурбаций и политических, в том числе, процессов. Мир поменялся, давай говорить, прямо объективно, после неких событий, да, и тот же 2022 год, когда
2: продолжает
1: наш,
2: меняться.
1: Да, меняться в нашем регионе, скажем так, все изменилось кардинально в плане безопасности. Но вот давай начнем, наверное, не будем, конечно, здесь все, скажем так, перечитывать и рассказывать, но есть некие темы, которые меня тоже вот зацепили, и темы, которые, мне кажется, действительно, мы должны их проецировать, мы должны их рассказывать. Во-первых, мы должны, опять же, людям говорить, что это очень серьезно. серьезные исследования, что это очень нормальная такая выборка, 2045 респондентов, то есть все регионы страны
2: разновозрастная, да, разные категории.
1: Серьезно, серьезно, да, такой. Да. Работа проведена колоссальная. Кстати, вот опять же, я когда готовился к эфиру, посмотрел, что в исследовании приняли участие жители 99 населенных пунктов. То есть, ну, так достаточно разбросано все по нашей стране, такая широкая палитра. Так вот, давай и поговорим о том сегодня, тем нашей программы, чем живут современные белорусы и насколько они комфортно чувствуют себя в своей родной стране.
2: Давай, что тебя удивило?
1: Ну, вообще, скажу тебе честно, у меня удивило, что на данном этапе, ну, вот, знаешь, есть такие вещи, которые касаются развития регионов, да, вот я, честно скажу, президент постоянно занимается регионами, а оказывается, что, ну, у меня иногда создавалось впечатление, что это все делается для того, что люди где-то чего-то там, ну, недовольны. А оказалось, что даже вот и президент об этом говорит, Витебская область, да, там, самая счастливая.
2: Не самая счастливая, на третьем месте, ну, счастливая, да, а самый несчастный Минск, да?
1: Ну, вот удивительно.
2: Тебя это удивило?
1: Удивило,
2: вообще
1: сказать.
2: Меня не удивило.
1: Почему? Расскажи, ну почему? Я, честно, думал, что все-таки, ну, как бы...
2: Потому что для того, чтобы быть счастливым, так, нужно уехать из большого города.
1: Так.
2: Купить за одну базовую домик
1: хорошо,
2: в деревне.
1: Почему ты перекладываешь вещи в чемодан сейчас?
2: И наслаждаться жизнью.
1: Хорошо. Дальше. Вот интересный вопрос, что удивило? Как белорусы оценивают свое материальное положение? Вот мы видим, что, честно говоря, такие оптимистические настроения. Граждане признают и ценят результат социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Кстати, вот тут тоже интересная история. Примечательно, что жители села оценивают материальное благополучие своих семей немножечко выше, чем жители
2: Я же говорю, люди на селе счастливее гораздо. Тем более там можно приусадебный участок у тебя может быть и так далее. Так. И картошка, и морковка, и капуста, и яблоки, и все это без пестицидов. Ну, это все, мне кажется, гораздо более эффективно. Но...
1: Так, хорошо, что тебя удивило? Рассказывай.
2: Ну, вы же серьезный шепет, а я буду несерьезный.
1: Ну, давай, хорошо, что удивило тебя. Ну, так себе я серьезный, конечно.
2: Я сейчас про несерьезные, ну, как, про серьезные вещи, но те, которые реально меня удивили. Меня удивило, что главными объектами для покупок повседневной жизни граждан остаются, как ты думаешь? Вот где, ты думаешь, все белорусы делают покупки?
1: Честно, не знаю. Вот упустил этот момент.
2: Ну, все говорят, маркетплейсы, мы по магазинам не ходим,
1: так,
2: да?
1: Неужели автолавки?
2: Есть такая история? По магазинам мы не ходим, все
1: нет,
2: в интернете можно купить.
1: Ну, в смысле, жена
2: так
1: ходит.
2: Вот, магазины остаются ключевыми объектами, где белорусы делают свои покупки.
1: Mm-hmm.
2: 95% опрошенных продукты питания и напитки покупают.
1: То есть это тоже, знаешь,
2: магазине.
1: Пиар-ход, что все покупайте на маркетплейсе.
2: 78%
1: да?
2: Косметику покупают и бытовую химию в магазине.
1: Так.
2: 70% одежду, обувь, аксессуары, украшения покупают в магазине.
1: Так.
2: И даже бытовую технику 68% покупают в магазине. Так что, видишь, вот эта история с тем, что мы ходим в магазины, угу, она у нас остается. Кстати, как история с тем, когда многие говорят, что мы телевизор не смотрим,
1: да,
2: газеты не читают.
1: Да. Только скажи что-нибудь в телевизоре, сразу же все перезвонят
2: да,
1: тебе.
2: А да, а тем не менее доверие государственным СМИ растет.
1: Так.
2: И оно достаточно большое. А источники получения информации... Ну, 57% используют интернет, сайты, угу, порталы. 52% предпочитают телевидение.
1: Так.
2: То есть, представляешь, какой большой процент все-таки просмотров
1: у
2: телевидения.
1: Убеждали все, что никто не смотрит телевидение.
2: 48%, ну, я без там десятых, да, говорю, социальные сети и мессенджеры, ТикТоки, Инстаграмы, Телеграмы. То есть, видишь, все-таки у телевидения даже смотрение больше, чем условно в социальных сетях. 44% выбрали личное общение. Семья, друзья, соседи. 17,5% читают прессу, газеты, журналы. 13% общаются с коллегами. 9,9% слушают радио.
1: Чего ты так грустно сказал? Ну, как есть, мы же с тобой понимаем, да?
2: Нам пора переходить в телевизионный формат. Или, не знаю, в тиктоковский формат, или в инстаграмный.
1: Ну, типа, что? Все берем телефон,
2: что,
1: снимаем.
2: И вот так, если про серьезное вот в этом плане, что важно, да, вот 44% личное общение.
1: Угу.
2: Я сейчас хочу вернуться к нашим встречам в коллективах, к нашим дням информирования. Все-таки, видишь, вот это общение глаза в глаза, общение с людьми вживую, оно остается очень востребованной, правильной формой работы.
1: Люди всегда любили, любят и будут любить, давайте говорить прямо. Хорошо, дальше.
2: Да, ну про магазины удивило же.
1: Про магазины удивило, скажу честно. Да. Хотя вот мне кажется, что, ты знаешь, судя по тем очередям, которые вечером в магазине, вот абсолютно не удивило, потому что когда ни приди, вот ты говоришь по поводу счастливых регионов, ты знаешь, я стал замечать, что действительно Минск, утрирую, конечно, но на данном этапе, мне кажется, ты очень права в тех моментах, что не всегда вот столица, не всегда Минск, это прям удобно, комфортно. Я совсем недавно...
2: А что тут делать? Вот уезжайте. Вдвоем тут сидят в Минске, скажут, конечно, в центре же, Минска, да?
1: А куда? И тут как? Это. Все, здесь уже корни пущены. Но я в целом говорю, особенно молодым ребятам. Вот я совсем недавно разговаривал со своим знакомым, которого приглашают в Минск на работу. И я как бы с ним вот говорил про это. Еще, наверное, не вышли исследования. Вот он удивил меня. И он задает мне очень простой вопрос. Говорит, Вадим, сколько ты тратишь времени на то, чтобы приехать на работу? Ну, вот сейчас где-то там 45 минут, говорю, могу час ехать. А он говорит, а у меня в Бресте, он в Бресте живет, до работы занимает время 5 минут. То есть я, говорит, либо пешочком, либо на трамвайчике там подъезжаю, на чем там, на троллейбусе, да, и я понимаю, что реально, казалось бы, такая, ну вот, неучитываемая.
2: Ну, мне кажется, да, весь вопрос только в том, чтобы действительно была работа. Та работа, которую ты хочешь, очень достойная важно, работа, согласен. Чтобы она была. Потому что, ну, то, что касается нас, объясню сразу. В мое время, когда я выбрала профессию журналист, в принципе, мне оставаться работать, кроме районной газеты, было негде. А у меня была специализация радио и телевидение. Поэтому, конечно, дорога была одна в столицу. Но не прекращу говорить о том, что, поскольку я же недалеко родом, Дзержинск, это же совсем рядом, вот Дожинки прошли областные, там прекрасные Дожинки, да. И, в принципе, большая часть моих одноклассников как раз-таки осталось жить и работать в Дзержинске. И если говорить по материальному достатку, то есть большой вопрос, кто из нас выиграл, да. Если мне удалось построить квартиру небольшую, да, в Минске, то ребята построили себе нормальные дома за нормальные деньги, и живут там себе прекрасно, и дети, и внуки, и так далее. Поэтому, ну, как бы тут вопрос только, наверное, в профессии, в работе, которую мы выбираем, в доступности, а в том, что регионы развиваются, это ведь даже опросы показывают.
1: Ну да, то, что касается регионов, действительно, люди и оценивают работу главы государства очень высоко в регионах, да, цифры впечатляющие.
2: А помнишь, у нас с тобой была программа, так, посвященная, даже вот целая программа, тому запрещать самокаты, вот эти вот и так далее, да? Мне кажется, в социологическом исследовании есть ответ на этот вопрос. Ты обратил на это внимание?
1: Нет, не обратил. Расскажи. Вот. Ты видишь, я же все в общественно-политическом. Мне так интересно. Я тут сидел, смотрел, готовился.
2: Две трети белорусов чувствуют себя в безопасности на тротуарах рядом с велосипедами и электросамокатами. Таковы результаты комплексного республиканского социологического исследования.
1: Это не я, точно. Я в одной трети, которая не чувствую.
2: 67% респондентов чувствуют себя в безопасности, как пешеходы на тротуарах, с учетом движения велосипедов, электросамокатов и других современных мобильных средств передвижения. При этом только 29% придерживаются противоположной точки зрения. Показательно, что в отношении этого вопроса значимых возрастных различий не обнаружено.
1: То есть, в принципе, это такой срез, да, по возрасту не,
2: а вот в разрезе типов населенных пунктов различия минимальны также. Среди горожан о безопасности на тротуарах заявили 68% опрошенных.
1: Так.
2: Среди жителей сельской местности 65%. Среди регионов отмечаются отдельные различия. В меньшей степени чувствуют себя в безопасности пешеходы на тротуарах Минска.
1: Так.
2: И в Брещине, кстати. В большей степени отмечают безопасность на тротуарах в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях.
1: Слушай, ну, ты знаешь, я согласен с цифрами, но выскажу свое непопулярное мнение, это личное мнение, не журналиста. Я пока все-таки вижу, что, скажем так, вопросы есть, потому что я иногда шарахаюсь на тротуар.
2: Ну, вот видишь, шарахаться-то мы шарахаемся, но опросы показывают,
1: нет, ну, понятно, что безопасно.
2: Когда встает вопрос о том, стоит запрещать или не запрещать, тоже ведь нужно опираться на какие-то
1: понятно,
2: опросы.
1: Да, понятно, что будут приниматься решения, но мне кажется, что все равно регулировать нужно. Знаешь, есть еще очень большая проблема, что как бы это же зависит не только вот от, опять же, безопасность. Хорошо, мы это чувствуем безопасно, да, но ты зависишь, твоя, скажем так, судьба и здоровье зависит от человека, который летит на этом самокате. Вот я не ощущаю себя иногда безопасно, потому что бывает проносится, вот иногда прогуливаюсь там, да, у себя, скажем, скажем так, по району. И бывают люди, действительно, я же вижу, что они превышают скорость, да, и летят по этому тротуару.
2: Я да, раз... ну, я с тобой согласна, абсолютно. Но я хочу, чтобы вот люди тоже обратили на это да. внимание и посмотрели все-таки вот даже для себя, вот для интереса, вот все вот эти вот опросы. Это реально интересно просто.
1: Честно, да. Я тебе хочу сказать, что то, что касается, опять же, цифр, ты действительно смотришь, вникаешь, понимаешь, что, опять же, это такая серьезная работа, и ты понимаешь, что других цифр, скажем так, где-то их еще, да, вот угу. посмотришь. Это угу. действительно очень важно, и мы видим, что... Вот мне интересны были вопросы, которые касаются детей, да.
2: Вот я скажу это вот без этого, вот говорят.
1: Да, да? Вот, согласен, вот, да. согласен. То есть более 44% белорусов планируют или планировали иметь двух детей с учетом реальных жизненных обстоятельств, да. То есть все-таки белорусы думают о детях.
2: Я недовольна этой цифрой.
1: Да? Почему?
2: Да, потому что я хочу, чтобы 90% мечтали о троих и более.
1: Хорошо, я понял.
2: Мне кажется, это как раз-таки вот тот момент, на котором нужно сосредоточиться и где нужно работать.
1: Хорошо.
2: И где, Вадим, вы не дорабатываете?
1: Что значит я не дорабатываю? Кто бы говорил?
2: Я вообще имела в виду мужчин.
1: Ты про мужчин?
2: Конечно.
1: Хорошо. Да, то, что касается детей, действительно очень классная тема. Вот что меня еще удивило. Респондентам предложили подумать над тем, кем бы они хотели видеть в будущем своих детей. Варианты ответа были сгруппированы по сферам. В результате почти 17%, 16,8% хотели бы, чтобы ребенок в будущем работал в медицинской сфере. Честно тебе скажу, меня эта цифра удивила, потому что IT-сфера там 7%, да. Угу. Вот то, что касается, допустим, свое дело, имел собственное дело 1,8%. Вот для меня, честно скажу, для меня, вот, скажем так, мы прекрасно понимаем, что это очень сложная специальность, медицина. Угу. Это призвание, это огромное угу. количество нужно потратить времени. И очень удивило, что она сейчас, вот эта специализация, эта сфера, да, вот на
2: ну, с одной месте. Стороны. Со второй стороны, может быть, и логично. Если ты посмотришь цифры, что белорусы ставят по приоритетам на первое
1: ну, да,
2: место, то
1: согласен,
2: здоровье,
1: да.
2: оно стоит на очень высоком...
1: Теперь я понял,
2: конечно.
1: Почему они хотят, чтобы в семье был свой врач.
2: Конечно. Ну, это же мечта любой семьи,
1: согласен,
2: когда в семье есть
1: да.
2: врач.
1: Не то,
2: а судя по опросам, здоровье наши жители белорусы ценят очень.
1: Это точно. И, кстати, еще одна история, вот опять же, то, что касается нашего будущего, то, что касается вот сейчас, опять же, выборов профессии, почему вот медицина меня удивила, что IT, да, то есть вот я думал, что IT, для, скажем так, сейчас угу. приоритет. Нет, все поменялось. Мы, в принципе, с тобой, наверное, тоже об этом говорили, что и среднее специальное образование набирает обороты.
2: Да, сейчас колледж
1: попробуй
2: поступить.
1: Да, и рабочие специальности
2: да,
1: набирают
2: да.
1: обороты. Но да. вот опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили на старте, цифры, когда ты видишь цифры конкретные, ты понимаешь, что это срез, это проведенная профессиональная работа, да, и это действительно, скажем так, вот повод для того, чтобы где-то что-то обсудить и принять решение. Вот очень важная история, что мы на основе этих социсследований в принципе можем понять, что тренд IT уже, или там юридический, 4,4%.
2: Ну, юридическими давно, кажется, уже тогда
1: да, но все равно, ты знаешь,
2: оборот.
1: Меня, ну, я вот честно тебе скажу, я откровенно говорю, я не думал, что такая разбежка, вот скажу тебе честно, да, то есть почти 17% медицинская сфера и 7%
2: Ну и прекрасно. Медиков у нас не хватает,
1: нет, это,
2: поэтому
1: здорово,
2: чем больше
1: согласен.
2: Будет у нас людей с медицинской специальностью, у нас обучение, кстати, хорошее, на очень хорошем уровне, поэтому вполне мы получим хороших специалистов, востребованных специалистов.
1: Это здорово. Это здорово, потому что ты абсолютно права, что специалисты нам нужны, необходимы для нашего будущего еще тем более.
2: А знаешь, вот как бы появилась же третья заключительная часть, и вот для меня, наверное, показательным стал вот этот топ позиций, которые больше всего волнуют белорусов.
1: Так.
2: Вот когда, вот что больше всего волнует белорусов? Вот в целом и общем. Мы с тобой говорили по частям, по деталям, по каким-то отдельным вопросам. А в принципе, что волнует белорусов больше всего? Что стоит на первом месте, как ты думаешь?
1: Не знаю, честно.
2: Знаешь, вот меня это не удивило. Так. Вопросы мира и безопасности.
1: Ну, это было 55%.
2: Наверное, да. Это здорово. Знаешь почему? Потому что действительно люди научились понимать, что ценнее мира и безопасности, в принципе, ничего быть не может. Сколько бы ни пытались наши оппоненты там говорить про другое, все-таки на самом деле белорусы ну, как бы трезво смотрят на вещи и хорошо очень понимают, что вопросы мира и безопасности, они стоят на первом месте. И только на втором месте стоят инфляция и цены. 41%. Это не, ну, достаточно тоже вот такой хороший показатель, там 41%, но тем не менее, мир и безопасность действительно дороже, ну, дороже денег, скажем так, да. Уровень оплаты труда 37,7%. Далее идет доступность жилья 25,9%. кибермошенничество и телефонное мошенничество 24,2%, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств 23,8%, уровень пенсионного обеспечения 21,7% и тарифы на коммунальные услуги 15,2%.
1: Слушай, ну цифры, скажем так, по мне вот так прям что-то такое удивительное, я, наверное, не вижу.
2: Ну и плюс еще белорусы вот выступают, конечно, за миролюбивую политику со всеми странами-соседками. Тоже если посмотреть на опросы и стратегические наши отношения с Российской Федерацией, и с Китаем, и даже Польшей, Соединенные Штаты и Литва, то есть мы за то, чтобы дружить, жить мирно и быть во взаимодействии со всеми соседями. Это показывают опросы людей.
1: Но я хотел бы, конечно же, коснуться второй части исследования, которая касалась именно общественно-политической тематики. Скажу тебе честно, вот меня как раз-таки цифры не удивили, да, но эти цифры, опять же, такие показательные, потому что вот то, о чем ты говоришь, правильно, это тоже касается общественно-политической тематики, это то, что касается вопросов мира, то, что касается вопросов благополучия. Ну, давай говорить прямо, все это упирается как бы в доверие президенту и в доверие нашей вертикали власти, и вот цифры, которые говорят сами за себя. Так вот, подавляющее большинство белорусов, 87,6% доверяют президенту Беларуси. Цифры подтверждают тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. Вот опять же, говорили много, мы рассказывали.
2: Вадим, но я повторюсь, я считаю, что эта цифра занижена.
1: Занижена, хорошо.
2: Ну, у нас президент всегда очень скромно так на это все смотрит и говорит, что, ну вот, может быть, где-то, ну нет.
1: Но цифры коррелируют, я тебе хочу сказать, с электоральной кампанией, да, президентской. И это для меня, опять же, не было никаким удивлением. Но мне кажется, ты знаешь, эти цифры в целом показывают, что вот мы здесь много говорили, много каких-то деталей мы с тобой интересных, кстати, нашли. Ты тоже рассказал там и про маркетплейсы, да, и вот там про детей мы говорили. И, но самое главное, что в целом как бы получается, что белорусы, да, есть цифры, которые, может быть, требуют там внимания, может быть, это надо будет задуматься. Вот, ну, понятно, про детей нам с тобой.
2: Про внуков.
1: Да.
2: Мне.
1: Вот, ну, хотя бы как можем что-нибудь принять участие. Вот, но в целом получается, что вот это все венчает действительно доверие президенту. И еще очень важная цифра, что 81,7% опрошенных ответили, что ощущают себя гражданами Беларуси на вопрос, кем вы ощущаете себя в первую очередь. Слушай, ну круто.
2: Круто,
1: вот,
2: я
1: честно,
2: согласна.
1: Я смотрю, что не хочется проводить параллели, у нас хорошая программа «Настоящая жизнь», но они сами рисуются, эти параллели, потому что мы видим, что происходит в том же Европейском Союзе, да, у наших соседей, к сожалению, на территории Украины, и вот там, опять же, ощущение, скажем так, вот гражданами уже Европейского Союза, мы видим, что люди очень недовольны многими позициями, и в целом, опять же, поддержка курса, я уверен, проведи такой опрос в Европейском Союзе, но в той же Германии, там уже цифры показывают, скажем так, падение целых партий, причем колоссально. А если взять конкретно фигуру какого-нибудь там политического лидера в Европе, понятно, что это там будет просто какие-то, знаешь, такая погрешность.
2: Но мы этому не радуемся.
1: Нет,
2: нам
1: мы
2: хочется,
1: не
2: чтобы
1: мы
2: у всех все было хорошо,
1: фактом.
2: И цифры были хорошие.
1: Мы
2: у
1: со всеми хотим дружить. И еще один вопрос, вот опять же, завершение сегодняшней программы, который, мне кажется, и венчает в целом и доверие президенту, и который венчает все те цифры, которые мы озвучивали. Как белорусы оценивают уровень безопасности в стране? Да, то есть на вопрос, чувствуете ли себя в безопасности в стране в целом, 91,1% опрошенных ответили «да». Ну, в целом, я тебе хочу сказать, что эта цифра тоже очень важна. Знаешь почему? Вот мы говорили на старте, что мир поменялся. Мы живем, давай говорить прямо, тоже не надо стесняться, мы иногда, мне кажется, так, знаешь, завуалировано, но мы живем рядом с очень сложным регионом, да, идет специально военная
2: операция. У нас вокруг нас везде сложный регион.
1: Вокруг везде все бурлит. И мы видим прекрасно, что происходит и на территории Российской Федерации, да. А люди все равно чувствуют себя в безопасности в стране в целом. Это очень важно, и это, конечно же, работа и в первую очередь президента, но, наверное, вот в целом белорусского государства, это и средства массовой информации, это наши военные, которые, да, опять же, делают свою работу прекрасно, это все наши службы, МЧС и так далее, чтобы никого не обидеть. То есть, в целом, там, МВД, внутренние войска. То есть, в целом, наша страна позволяет вот говорить такие цифры. Очень важный вопрос, и мне кажется, он тоже, вот, опять же, подытоживая сегодняшнюю программу, показывает о том, что наша настоящая жизнь, она безопасна.
2: Да.
1: Ну что, будем подводить итоги сегодняшней программы. Значит, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что те исследования, которые сейчас, скажем так, прошли в Беларуси, это долгожданный момент. Мы этого, по крайней мере, я и ты очень ждали.
2: Очень посмотрите все. Не поленитесь, просто посмотреть для себя, это очень любопытно.
1: Вот, дальше, что мы еще выяснили? Что в целом есть огромное количество интересных фактов, которые нужно тоже посмотреть в исследованиях. Самое главное, что по всем этим историям, по результатам будут приниматься уже такие управленческие решения, стратегические решения, и в целом как бы будут уже опираться на те цифры, которые сейчас в исследованиях получены. Ну и, конечно же, опять же, вот что самое главное, что вот это такая сверка часов, на мой взгляд, да, может, я ошибаюсь, но тем не менее, на старте новой пятилетки, потому что мы встречаемся с тобой, вот опять же, в эфире, исследования прошли в преддверии Всебелорусского народного собрания. Напоминаю, что это такая сверка часов на старте новой пятилетки. Сегодня вот опять же оцениваются результаты, я так понимаю, и уже определяется приоритет. Поэтому это все круто, здорово, обязательно почитать. Да в целом интересно. Вот,
2: честно, да, конечно, конечно, конечно.
1: С тобой рассуждаем, интересно. И, конечно же, я думаю, что каждому будет интересно что-то для себя почерпнуть. Это была программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас в эфире Альфа-радио.
2: И женского радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Всем отличной недели. До встречи.
2: Пока-пока.
1: Пока.
3: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what?

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Радио твоего дня.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует очередной рабочий день. Пятница на дворе, 25 сентября. Нетрадиционно стартует ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио». Конечно же, 2 часа звучим в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака. И рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прямо по курсу в нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины, 10 человек. Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил крестьянское фермерское хозяйство «Спартан-Агро» в Молодечнинском районе. Хозяйство известно своими высокотехнологичными яблоневыми садами. В сентябре прошлого года Александр Турчин во время рабочего визита в хозяйство обсуждал вопросы перспектив развития с учетом государственной стратегии по расширению ассортимента плодоовощной продукции отечественных производителей. По поручению президента Беларуси «Спартан-Агро» выделено 42,5 гектара земли вблизи деревни Валерьяново для закладки многолетних насаждений. В осенний период этого года на выделенных землях планируется заложить сад на площади 25 гектаров. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе текущего года составила 3135 рублей 90 копеек, сообщили в Белстате. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Минске – 4.

отдельные локации подготовит для детей. Еще одна часть программы Зубрфеста – спортивная. Она предусматривает забеги. На протяжении 2 дней гостей ожидают интерактивы и розыгрыши, угощения, концерты и лазерные шоу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Бресте плюс 10, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске 8 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гродно и Минске от 12 до 14 градусов тепла. По всей территории страны временами небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Совет Европейского Союза одобрил очередную выплату для Украины в размере почти 3 миллиардов евро из 50-миллиардного фонда. Там же информация о том, что республиканцы в США вложили в предвыборную рекламу уже около 1 миллиарда долларов, что примерно на треть больше демократов. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы показывают и рассказывают о том, что туристы приезжают в Беларусь и первым делом снимают то, что для нас стало давно обычным: чистоту, порядок, ухоженные поля и безопасность. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Сильные дожди затопили Паттайю. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же Министерство информации Республики Беларусь решительно осуждает решение Национального совета по электронным СМИ Латвии, которое накладывает ограничения на распространение «Радио Беларусь». Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже. Реклама.
1: Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнай, что готовят звезды на пятницу, 25 сентября. Это Овен. День вряд ли будет особенно приятным и совершенно безоблачным, но точно не принесет проблем, которые бы испортили вам настроение. Телец. Отличный день для того, чтобы заняться чем-то серьезным и важным для вас лично. Близнецы. День будет хоть и довольно-таки беспокойным, но интересным и плодотворным. Старайтесь избегать долгих споров, пустых разговоров, и не стоит сегодня тратить время на них напрасно. Рак. На утро нужно планировать обсуждение важных вопросов, особенно если вы сами не уверены в том, что знаете на них ответ. Лев. День отлично подходит для любых дел, которые требуют творческого подхода, позволяющих дать волю фантазии. Дева. Благодаря настойчивости вы можете добиться того, что прежде казалось совершенно невероятным, но возможности ваши не безграничны. Весы. Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило. Именно поэтому окружающие сегодня особенно часто обращаются к вам за поддержкой и советами. Скорпион. Осторожнее с новыми знакомыми. Обычно там, где дело касается людей и отношений, интуиция вас не подводит. Но сегодня у нее, похоже, выходной. Стрелец. Во всем, за что вы сегодня беретесь, вы проявляете такую целеустремленность и настойчивость, что добиваетесь блестящего результата. Козерог. Отличный день для любых встреч. Можно обсуждать вопросы, из-за которых прежде возникало немало разногласий. Водолей. Начало дня едва ли обойдется без суеты. Успеть нужно многое. Не всегда понятно, за что браться в первую очередь. Рыбы. Благоприятный день. Он дает шанс добиться успехов во многих важных делах. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, пятница, 25 сентября, это день, который порадует тех, кто не ищет простых ответов на важные вопросы и старается найти истину, как бы сложно это ни было. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Розой Гилани. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. «Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем», — сказал президент. Министерство энергетики Беларуси проведет с 27 по 30 октября в Минске на новой площадке Минский международный выставочный центр 30-й юбилейный Белорусский энергетический и экологический форум. Центральным его мероприятием станет международная специализированная выставка «Энергетика, экология, энергосбережение, электро» Energy Expo. Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения нашей страны. Здесь отметили, что иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель, поэтому вакцинация в период октября-ноября оптимальна для его выработки до начала подъема заболеваемости гриппом. Латвийская национальная ассоциация автоперевозчиков обратилась к Кабинету министров с призывом срочно помочь отрасли, по которой ударил стремительный рост цен на дизельное топливо, пишут латвийские СМИ. По расчетам ассоциации, с начала этого года литр дизеля подорожал почти на 43%. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 10, в Витебске 9 выше 0, в Минске 8 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гродно и Минске от 12 до 14 градусов тепла. По всей территории страны временами небольшой дождь.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». Семиэтажный жилой дом на 49 квартир, большинство из которых арендные, торжественно открыли накануне областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2026 в Кареличах. Современное здание с яркими васильками на фасаде возвел на улице 8 марта генеральный подрядчик ОАО «Гродно-Жилстрой» по заказу управления капитального строительства Карелического райисполкома. Еще важная история. БКМ «Холдинг» поставит первые пригородные электробусы в Анниполь и Смолевичи. Значимым проектом этого года стало изготовление и поставка 4 первых опытных образцов пригородных электробусов для государственного предприятия «Белорусская АЭС». Этот опыт дал импульс развитию транспорта для пригородного сообщения. Еще важная история. В студотрядах столицы в этом году поработало более 24 600 представителей молодежи. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. В Беларуси сегодня вступает в силу важные изменения в законодательство о туризме. Чего они касаются? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Знамя юности. Чтобы помогать другим, нужно научиться слышать себя. Активистка Белорусского союза женщин о счастье, хобби и важных делах. И там же река, Золотой Колос и Ухафест. Разгадываем код города Вилейки. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Это будет Вадим Францевич Гигин. Вместе с ним обсудим те события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 сентября подписал указ номер 319 о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награду удостоены 239 жительниц всех областей и Минска. Это представительницы различных сфер деятельности, в их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, отрасли энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и спорта, пограничные службы, учреждения образования, здравоохранения и культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Мингорсполком принял решение о включении отопления в столице для потребителей первой категории. Это социальные объекты, детские сады и школы, медучреждения, учреждения социального обеспечения, музеи и государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В Минскэнерго рассказали, что в течение всего межотопительного периода была проведена масштабная работа по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования проведены, гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Министерство энергетики Беларуси проведет с 27 по 30 октября в Минске на новой площадке Минский международный выставочный центр, улица Павлины Меделки, 24, 30-й юбилейный Белорусский энергетический и экологический форум. Центральным его мероприятием станет международная специализированная выставка «Энергетика, экология, энергосбережение, электро» Energy Expo. В рамках форума также состоится 30-й Белорусский энергетический и экологический конгресс. Energy Expo 2026

это можно сделать на платной основе, если вакцина есть в учреждении здравоохранения. Если человек не успеет привиться в основные сроки, сделать прививку можно и в декабре, и в январе. Однако это будет иметь смысл в том случае, если ситуация по гриппу в тот момент будет спокойная. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 10, в Витебске 9 выше 0, в Минске 8 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гродно и Минске от 12 до 14 градусов тепла. По всей территории страны временами небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин. Беларусь-Пакистан. Как интенсифицировать экономическое сотрудничество? Трамп анонсировал большую сделку по калию. Как реагируют соседи? Генассамблея ООН. От вопросов войны и мира до развития ИИ. Что обсуждают политики? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9 часов 14 минут в Беларуси. Ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель «Альфа-радио» Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, слушайте нас, конечно же, на «Альфа-радио». Рада представить нашего гостя. В студии сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, будем подводить с вами итоги интересной недели, насыщенной, много тем, и внутренняя повестка, и международная. Предлагаю начать с такой как раз-таки полувнутренней международной, о внешней политике Беларуси поговорим. Вчера глава государства принимала во Дворце независимости гостя из Пакистана, председатель Сената этой страны приезжал к нам. Пакистан, вообще, вот давайте поговорим о сотрудничестве с этой страной, учитывая, во-первых, по объему населения, да, пятое государство в мире, примерно 259 миллионов человек. Дипломатические отношения с 1994 года, и президент, можно сказать, действительно дружит с руководством Пакистана, и в Пакистане Беларусь считают своими друзьями. Но вот экономика сегодня, ну, мягко говоря, немножечко пробуксовывает и не дотягивает, да, до того уровня, на котором находится политическое взаимодействие. Президент говорил, что нужно провести ревизию, да, наших экономических проектов, договоренностей, чтобы все-таки зарабатывать на партнерстве.
2: Абсолютно верно, и мы уже про это неоднократно говорили, что зачастую наши деловые контакты, экономические, отстают вот от этого темпа президентского. И Пакистан, если в целом так обсуждать, очень интересная страна. Страна, которая обладает значительным влиянием в исламском мире. Страна при такой значительной внутренней турбулентности и нестабильности. Вместе с тем, она может добиваться успехов. У нее есть ядерное оружие. У нее одна из самых сильных армий, в принципе, вооруженных сил в мире. У нее очень большие природные запасы, особенно то, что касается полезных ископаемых. Она контролирует многие логистические цепочки. Ну, Карачи, город, порт, один из ключевых в регионе вообще Индийского океана. Да, у страны сложные отношения с Индией, и Беларуси в этом плане удается демонстрировать такой грамотный, взвешенный подход, поддерживает дружественные отношения и с Индией, и с Пакистаном. Пакистан сейчас активно расширяет свое международное влияние. Мы видели недавнее подписание союзного договора между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, что создает такую новую конфигурацию в исламском мире. И, естественно, надо выходить на этот рынок. Товарооборот там всего несколько десятков миллионов долларов. Это, конечно, не дотягивает до того уровня взаимопонимания. Если кто-то вдруг подзабыл, напомню, что президент недавно у себя в доме принимал все семейство практически нынешнего пакистанского премьер-министра. А там именно премьер-министр обладает основной властью, глава правительства. Причем это такое влиятельное семейство. Его брат был премьер-министром. Это традиционно вот для этого региона. И президента нашего знают, уважают и ценят в этом регионе. Что же происходит, почему мы не дотягиваем? И глава государства абсолютно справедливо ставит эту задачу. Ну, несколько моментов существует. Первое – это наши бюрократические проволочки. Но на всех совещаниях, которые касаются не только внешнего контура, но и внутреннего, президент говорит, нужно убирать эти проволочки, не цепляться за них. У нас они существуют. Очень много административных разных там процедур, которые мешают нормальному выстраиванию взаимодействия. Всяких стереотипов, условностей, внутренних инструкций, которые не позволяют продвигать как следует наши отношения. Следующий момент. У нас слабо знают этот регион, не умеют там вращаться. И это то, о чем мы тоже не раз говорили, создание страноведческих школ. Если мы хотим выходить на этот рынок, у нас должны быть специалисты, которые знают не только английский язык, но и тот же язык урду, который является родным для большинства населения в Пакистане, понимать местные традиции, особенности, на какие деловые круги выходить. Без этого мы никуда не продвинемся. Нужны культурные мероприятия. Ни в коем случае нельзя недооценивать культурную дипломатию. Но я вот приведу пример того же Омана, где мы делали выставку книжную. Вы понимаете, на эту выставку пришли послы из Алжира, Брунея. Естественно, в центре внимания Беларусь. В центре внимания наш президент. В центре внимания наши какие-то традиции. Они лучше узнают нас. Поэтому таких мероприятий должно быть больше. Я бы в этом плане отметил активность вот посольства Пакистана в Беларуси. И в том числе у нас на базе Национальной библиотеки они проводили не одно мероприятие. И это очень важно. Я вот даже вам скажу, что у меня в кабинете рабочем висит картина пакистанского художника. Там очень красиво с лошадью, значит, украшение лошади. Красивая картина. И вот этих связей должно быть больше. Тогда будет результат. Это не итог какого-то одного года. Потому что у нас есть и такие негативные примеры. По Латинской Америке, по Африке, где мы после визита президента давали результат, резкий рост, а потом, знаете, как на фронте говорят, закрепов не было. То есть штурма проходили, а закрепления не происходило там. И потом у нас мы наблюдали спад. Вот такого быть не должно. Это не сиюминутная акция для директора какого-то завода, где он галочку поставил и дальше пошел. Продал там свои техники, не будем там говорить, тракторов или грузовиков, неважно. Пусть это будет даже IT-продукт. Продал на какую-то и ушел с этого рынка. У нас вот так происходит. Значит, должны быть там наши представительства, дилерские конторы. Вот, например, наш МТЗ, тракторный завод, мало кто знает, у нас специально разработанный трактор для этого региона, причем дешевый трактор. Без этих всех прибамбахов европейских с кондиционерами и так далее. Тот трактор, который нужен вот в регионах земледелия пакистанского. Это растущее население, значит, это наше удобрение, наши сельхозтехнологии, как мы это показали уже в Африке. Вот что туда нужно, с чем туда нужно приходить. И, естественно, еще одно слабое место – это финансово-экономическая составляющая внешнеторговой деятельности. Ну, в условиях санкций, когда западные банки, они там активно присутствуют, отказываются делать наши проводки, нам все равно надо использовать вот эти схемы факторинга и так далее. А это зачастую посреднические схемы. Надо эти пути активно прорабатывать. Мы можем продавать нашу продукцию. Нашу продукцию знают, любят. Мы уже выходим на эти рынки, она конкурентоспособна. Но мы зачастую деньги не можем за эту продукцию получить. И в этом проблема. Вот эти все вопросы нужно решать. Это на самом деле системная работа, с которой мы сталкиваемся не только в Пакистане, но и в других регионах.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Еще одна тема, которую хочу с вами обсудить. На этой неделе в Нью-Йорке проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. Последняя для нынешнего руководителя организации Антонио Гутерриша. Нашу страну представляет министр иностранных дел господин Рыженков. Очень активный, плотный у него график. И я вот хочу упомянуть одно мероприятие, в котором он принимал участие. Это заседание высокого уровня в честь 40-летия Декларации о праве на развитие. И Максим Владимирович вот выступал в своем выступлении, акцентировал внимание на то, что Беларусь сегодня выступает за новую архитектуру международного сотрудничества, потому что, вот цитата, «наша страна, как и многие другие государства глобального большинства, на себе ощущает воздействие инструментов, направленных на искусственное ограничение нашего прогресса». И вот новая по мнению МИДа и вообще по мнению, если говорить в принципе о руководстве нашей страны, архитектура международного сотрудничества должна учитывать интересы глобального большинства и должна быть основана на верховенстве права и уважении к суверенитету, а не на тех правилах, которые выдумывают сегодня западные страны. Как вы считаете, вот в условиях этой формирующейся многополярности мы придем к этой вот новой архитектуре, либо пока будем просто выступать с такими заявлениями
2: сейчас
1: на различных конференциях?
2: Сейчас отвечу на этот вопрос, но не могу не отметить гордость, которую испытываешь за нашу дипломатию, за нашего министра иностранных дел, как Максим Владимирович, которого вы назвали господином. Максим Владимирович представляет нашу страну. Вот недавно был саммит в БРИКС. На уровне там были главы государств и правительств. Он проходил в Индии. Я смотрел и выступление нашего министра, как он проводил встречи. Сейчас в ООН. Ну, просто вот на самом деле такой мировой класс он показывает, и абсолютно, знаете, нет такого ощущения, что Беларусь там относительно небольшая страна. Почему это происходит? Потому что помогает так уверенно держаться нашим дипломатам на международной арене, нашему министру иностранных дел, ну, кроме подготовки, естественно, очень высокопрофессиональной, которая есть у Максима Владимировича, но авторитет нашего президента. Потому что когда ты приезжаешь, Беларусь — это Лукашенко. И Лукашенко – это авторитет, это уверенность, это стабильность, это гарантии, и это прокладывает путь нашим дипломатам. То, что наш министр сказал, это позиция, от которой мы не отступаем. Мне задавали вопросы некоторые иностранные коллеги, не только российские, а вот ваши контакты с американцами, не приведет ли это к тому, что вы как-то вот эту позицию поменяете? Нет, мы ничего не меняем. Мы с американцами разговариваем, ну, не с позиции силы, а с позиции уверенности в себе. Наше улучшение отношений с Соединенными Штатами не означает, что мы отказываемся от каких-то принципов. Построение многополярного мира – это изначальные принципы, с которыми президент Александр Григорьевич Лукашенко приходил во власть. Он их продекларировал тогда, как вот принято говорить молодежи, когда это еще не было мейнстримом. Более того, это воспринималось как нечто такое удивительное, сенсационное, необычное. Что там за голос раздается из Беларуси? Какой многополярный мир? Какая многовекторная политика? А мы вот эти все 30 лет проводили эту политику, и сейчас мы имеем результат. Результат для нас положительный. Это сохранение мира у нас, сохранение безопасности, авторитет нашей страны на международной арене. Что касается построения этого мира, ну, наш президент тоже уже неоднократно на международных площадках говорил, но мы медленно разворачиваемся. Внутренние противоречия между крупными державами, да, между, вот мы упоминали Пакистан, между тем же, между той же Индией и Пакистаном. В Пакистане тоже ситуация непростая. У них долгое время была поговорка, что страной управляют 3А. Аллах, армия и Америка. И это так было на самом деле. Противоречия между Индией и Пакистаном, между Индией и Китаем, сохраняющиеся противоречия. Особая позиция Бразилии, где американцы очень сильно бьются за сохранение ее вот в этом лево, ну, даже не то чтобы лево-либеральном, в таком либерально-западном контексте, причем вне зависимости от того, какое правительство находится у власти. И Бразилия по ряду вопросов занимает позицию, скажем так, особую, не хочу их сильно критиковать сейчас, но тем не менее. Вот эта вот попытка в Европе каких-то здравомыслящих сил прийти к власти, и потом, как им дают по голове, смотрите, то, что в Венгрии происходит после того, как Орбан ушел из власти. То есть мы видим, что западный мир активно, да, он находится в обороне сейчас такой, но он активно наносит контрудары. Он скукоживается, но это не значит, что он куда-то уходит. Он раскалывается, вот противоречие между США и Европейским Союзом, но это не значит, что он сдается. И он может наносить очень, очень сильные нам удары, кровоточащие удары, как это происходит на Украине. И недооценивать это нельзя. Его работу с элитами вот этого нового нарождающегося мира. Посмотрите, как накануне 20-го съезда партии в Китае, какие были провокации с целью расшатать внутреннее положение Китая. В Китае, где казалось, там все под контролем, все очевидно. Нет. Пытаются найти пути внести этот раскол. Так не надо поддаваться на провокации. И самое главное, нужно делать конкретные шаги. Вот Беларусь — это не просто манифест. Наша программа — это и слово, и дело. И президент же об этом открыто говорит. Давайте создавать свои платформы ИИшки, искусственный интеллект, чтобы не Палантир диктовал всему миру, эти технофашисты реально, да, а чтобы, ну, мы альтернативу создали. Давайте вводить валюту БРИКС, если она нужна. Давайте большую координацию проводить в ШОС, в том числе по вопросам безопасности, а не делать вид, что нас это не касается, если против одной из стран ШОС ввели санкции. Ну и что? Сейчас американцы принимают закон и будут вводить санкции, если им понадобится, против Китая, Индии, против любой страны, которая сотрудничает с Россией. Но вот мы этого дождались. А потому что вовремя не проявили солидарность, вовремя не выступили с необходимыми заявлениями. Та же Куба. Весь мир наблюдает, как американцы издеваются над Кубой. Фактически ее избивают. Страну, которая уже более 60 лет проводит независимую политику, за это США над ней просто измываются. Весь мир спокойно на это смотрит. В Венесуэле похитили законного президента. И все переориентировали потоки, фактически контролируют внешнюю торговлю. Многие вопросы внутренней политики Венесуэлы. И мы за этим спокойно наблюдаем. Так о каких успехах многополярности можно говорить? Пока это остается манифестом. И здесь от Беларуси, к сожалению, далеко не все зависит, так мягко скажем. Но голос нашего президента – это не какой-то елейный тон с декларированием многополярности. Это в том числе и критика вот этих слабых моментов, проявляющихся в политике многих крупных держав, которые вроде бы тоже сторонники многополярности. Так не на словах это надо делать, а на деле.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Мы сделаем небольшой перерыв в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Розой Гилани. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. «Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем», — сказал президент. Рост инвестиционной активности – ключ к сбалансированному развитию регионов. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Малорицкий район Брестской области. Глава ведомства провел встречу с трудовым коллективом ООО «Капикон», крупнейшим в Беларуси производителем сухих молочных смесей для молодняка сельскохозяйственных животных. В Беларуси на 6 месяцев вводится лицензирование импорта яблок. Соответствующее решение принято постановлением Совета министров от 24 сентября этого года, номер 487. Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым март по согласованию с Минсельхозпродом. С учетом установившихся низких температур и прогноза на дальнейшее похолодание, в Витебской области принято решение начать отопительный период, сообщили в облсполкоме. Накануне отопление начали включать в объектах первой очереди – учреждениях образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также музеях, архивах, библиотеках и гостиницах. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 10, в Витебске и Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гродно и Минске от 12 до 14 градусов тепла. По всей территории страны временами небольшой дождь.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие и интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, также слушайте нас, конечно же, на Альфа-Радио. С нами сегодня Вадим Францевич Гигин. Мы продолжаем. Вадим Францевич, ну еще одна тема этой недели, которую тоже уже активно обсудили не только у нас, но не только мы, но и наши соседи. Это заявление лидера США Дональда Трампа о том, что он готовит большую сделку. Рассчитывает заключить большую сделку с нашей страной по закупке калийных удобрений. Но отреагировали на это уже и литовцы. Напомнили о том, что санкции есть и действуют, и рассчитывать через Клайпедский порт пока не стоит. Хотя некоторым, конечно, хотелось бы, дали понять, что было бы неплохо. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Позиция Трампа, она ясна и очевидна. Он ценит Беларусь. Это еще раз подчеркиваю тот тезис, который мы сегодня упоминали. Авторитет нашего президента прежде всего. Не зря он так высказывался всегда, всегда очень уважительно об Александре Григорьевиче. Мы это видели, подчеркнутые знаки внимания. Это не просто какие-то реверансы. Это, я думаю, искренние отношения президента Трампа. Человек проводит свою политику без оглядки на какие-то стереотипы. Конечно, там много всяких нюансов, противоречий, о чем довольно открыто и откровенно говорил наш президент и в свое время. То есть у нас нет какого-то низкопоклонства перед Трампом или перед Соединенными Штатами, как это мы порой наблюдаем у европейских политиков. Причем они это делают неискренне, что лишний раз, мягко говоря, не характеризует их положительно. Но если вот от всей широкой уже повестки белорусско-американских отношений, то регулирование украинского кризиса, безопасность в регионе, дискуссия о путях дальнейшего развития мира, ну вот конкретно калий. Калий американцам нужен. Сейчас это, мы уже упоминали там и бразильские интересы США, но и Канада. Канада один из крупнейших поставщиков калийных удобрений. Отношения между США и Канадой сейчас обострились до предела. Фактически они находятся на грани полноценной торговой войны. Канадцы делают, ну, в ответ, тут нужно сказать, что все-таки Дональд Трамп эту ситуацию спровоцировал. Откровенно антитрампистские такие заявления сближаются с Европейским Союзом. В Канаде развернута такая оголтелая антиамериканская кампания, направленная лично против Трампа, против республиканской партии в целом, против американских ценностей, даже я бы так сказал. Мы это наблюдаем. И, конечно, Дональд Трамп хочет оказать давление на Канаду. И вот дополнительных белорусских калийных удобрений, это может сбить и цену. Тут мы не очень заинтересованы, но за счет вала мы можем получить преимущество. Но это испытание для Трампа. Понимаете, вот большая держава США, вот Европейский Союз, вот Литва, которая всегда была настроена проамерикански, но она вовлечена во все эти круги европейские. Что происходит? Почему Литва не поддается на давление Соединенных Штатов? А дело в том, что на Литву-то ведь давят и другие, и литовские политики связаны огромным количеством обязательств с брюссельской бюрократией. Ну как строит свою карьеру литовский политик? Он же даже не о стране думает. Мы же сколько этих утечек видели, там какой-то председатель комитета Сейма Литвы, помню, говорил. Они смотрят туда вот, на структуры НАТО, Европейского Союза, где и зарплата выше, и жизнь послаще. То есть они нацелены туда. И они от них зависят. Какую линию проводит Европейский Союз, частью которого является Литва? Стратегия. Пересидеть Трампа. Важнейшее тактическое, даже шире, наверное, такое оперативно-стратегическое событие ближайшего времени – это ноябрьские выборы в Конгресс США. Они рассчитывают на поражение Трампа. Как минимум в Палате представителей. Если это будет поражение в Сенате, для Трампа это будет катастрофа. Они тогда сразу, демократы, инициируют ему импичмент, но поражение в Палате представителей большинство демократической партии тоже создаст крайне неблагоприятную внутриполитическую ситуацию. Они надеются, что Трамп после этого станет хромой уткой. Напомню, что он уже приличную часть срока своего отмотал. И, то есть, вот это пересидеть Трампа, можно будет, стратегия начнет давать первые свои плоды. Можно будет не обращать внимания на его давление. И, конечно же, литовские политики находятся под давлением вот этих олигархических группировок, тесно связанных с демократической партией США. Фактически сейчас Евросоюз превратился в такой континентальный форпост антитрамповский. И вот в этом контексте и нужно рассматривать то, что, несмотря на желание США, несмотря на то давление, которое они оказывают на литовское руководство, пока подвижек по реализации тех договоренностей, которые уже достигнуты, нет.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Еще одна тема. На этой неделе Совет Евросоюза одобрил очередную выплату Украине в рамках программы, которая вот действует с марта 2024 года. 3 миллиарда евро почти будет переведено этой стране. Вообще всего по программе более 50 миллиардов евро грантов и кредитов до 2027 года. Ну и общая сумма, которую уже перевели, более 32 миллиардов евро. Но я вот на что хочу обратить внимание, что эти средства должны направляться, ну и направляются, как заявляется, на поддержание микрофинансовой стабильности Украины, восстановление, модернизацию страны, работу госуправления, проведение реформ. Но если посмотреть на то, что сегодня происходит у наших соседей, можно ли говорить о каких-то реформах, о работе госуправления адекватной, если что, там, что не неделя, что не месяц, то какие-то коррупционные новости, увольнения, отставки.
2: Да, то есть никаких инфраструктурных там реформ крупных не проводится, да, ни в условиях боевых действий невозможны. Мы уже видели, как деньги эти расхищаются и, я бы даже сказал, нецелесообразно используются. Например, компания ударов, вот сейчас уже это всплыло, компания ударов дронами, которую бывший министр обороны Федоров организовал и себе этим заработал какой-то политический капитал, фактически истощила военный бюджет Украины. Потому что это вот кажется, что один дрон относительно дешевое оружие, но когда они его в сутки там по 1500-2000 запускают, умножьте там на стоимость этого дрона, и окажется, что это стоит, чем залп там 10 баллистических ракет. И причем сильно дороже. И деньги эти уходят. Ну и плюс разворовываются. Выстроена схема. Например, отставка того же Федорова связана с доступом как раз-таки к расхищению вот к этим финансовым ресурсам, которые идут с Запада. И все эти скандалы в офисе Зеленского. И скоро, я убежден, всплывет информация по самому Зеленскому, его причастности. Тут намеки уже есть. Ну, слушайте, когда-то называют Вова дал команду. Ну, кто этот Вова в Киеве? Понятно, что это Зеленский. Понятно, что у него рыло просто полностью в пуху этому коррупционно. Но помимо этого, это вот мы с вами сейчас, пока был перерыв рекламный, обсуждали. Это психоз, который мы наблюдаем в Европе. Абсолютно антироссийский психоз, который не имеет никакого отношения с реальностью. Отход от этой реальности. Более того, игнорирование сигналов, исходящих от избирателей. Но вот пытались значит, это отодвинуть на задний план. Сейчас социологи, политологи в Германии, я смотрю, анализируют эффект победы альтернативы для Германии, левых, партии Сары Вагенкнехт вот, на выборах в Саксонии-Анхальт, в Мекленбург-Переднее Померание, в Берлине, где левая партия победила и на третье место выдвинулась ДГ, чего никогда в Берлине не было. И оказывается, что проблема войны на Украине стала одной из ключевых, чуть ли не главной причиной у избирателей. Потому что их возмущает излишнее внимание немецких политиков к этим событиям в ущерб состоянию дел внутри Германии, где все просто катастрофа на самом деле. С автопромом, с промышленностью, с инфраструктурой. Избиратель этим голосованием вопиет. Обратите внимание на внутренние проблемы. Та же история во Франции, где в апреле следующего года будут выборы. Все опросы это показывают. Основной источник роста популярности национального объединения Марин Ле Пен и Бардела – это вот как раз эти моменты. И ноль. Причем я посмотрел вот заявление некоторых экспертов, таких фанатичных, антироссийских в Германии. Они говорят, ну что? Мерц остался, он крайне непопулярный, самый непопулярный канцлер. Его партия проигрывает. Но так он еще тогда должен более эту политику нынешнюю усилить, потому что ему нечего терять. Но это какая-то абсолютно безумная политика. Вы отдаете деньги коррумпированному напрочь режиму, который их разворовывает, отдаете деньги на войну, делаете на это ставку. А почему? Потому что они эти внутренние проблемы у себя быстро разрешить не могут. Вот тот же Мерц заявил широкую программу реформ в Германии. Реформ непопулярных. Реформ, которые будут затрагивать социальную систему. Но они не дают никакого результата, эти реформы. То есть они не могут справиться с внутренними проблемами. И они считают, что победа над Россией создаст такой идеологический, пропагандистский эффект, который позволит им выкарабкаться из этих проблем. А Украине никакие реформы предлагают. Например, повысить налоги. Представляете, вот Украинские предприниматели, я наблюдаю, как в соцсетках, это вызывает возмущение, их прям продавливают, вы должны это сделать. Вот украинский какой-нибудь бизнесмен, который и так страдает от боевых действий, который не может получить сейчас топливо, у которого проблемы с энергетикой, который должен тратиться на генераторы и так далее, который там склады подвергаются ударам. Россия, я думаю, к концу года уничтожит большую часть складских помещений на Украине, да? И ему еще говорят, вместо того, чтобы дать льготы, за счет того, что Европейский Союз выплачивает деньги и компенсирует фактически Украине эти потери, вместо того, чтобы дать ему льготы и выплаты, ему говорят, нет, дружище, ты еще должен больше налогов заплатить. А будешь возмущаться, мы тебя бусифицируем, и ты через два дня где-нибудь под Ореховым или под Константиновкой сгинешь там в полях. Вот такая ситуация на Украине. И такая ситуация в Европе. Это абсолютно безумная политика. Но мы, к сожалению, имеем дело сейчас вот с такими соседями к западу от наших границ.
1: Вадим Францевич, ну еще одна тема, которую с вами, как с историком, нельзя не обсудить. Сегодня, вот именно в этот день, исполняется 55 лет со дня открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Ровно три недели назад там чествовали, принимали 29-миллионного посетителя. То есть это вдуматься, сколько за эти годы посетила крепость людей. Со всех, к слову, континентов, кроме Антарктиды, приезжают сюда. Но сегодня это не только символ несломленного духа и стойкости советских воинов, но и такое место, где сохраняется историческая память. Вот, мне кажется, сегодня, ну, наверное, не поговорить об этом нельзя, особенно актуально.
2: Я недавно видел директора комплекса Брестской крепости. Они полны планов. Крепость, мемориал постоянно обновляет экспозицию. Там делается то, чтобы принимать как можно больше гостей, потому что действительно наплыв большой, особенно 22 июня, в знаковые даты, в принципе, летом. Там нескончаемый поток людей. Никогда не забуду 21 год, когда люди с сплошным потоком шли сутки, даже, наверное, больше суток. На самом деле, то есть вот поток людей, я был 21 накануне, потом 22 два раза там был. И поток людей не прекращается. Почему? Несмотря на всю вражескую пропаганду с попыткой очернить, оклеветать подвиг защитников Брестской крепости, ничего не получается. Брестская крепость стала символом. Вот так, как есть знамя над Рейхстагом, символ победы, Сталинград, символ мужества наших бойцов в годы войны, коренного перелома, Хатынь, символ трагедии, символ геноцида, который проводился против нашего народа. Брестская крепость стала символом 41-го года. Когда мы вспоминаем трагические события начала войны, мы вспоминаем одновременно и героизм наших людей, беспримерный подвиг, который был там совершен. И эти стены, они являются ярким свидетельством. Вот об эти стены Брестской крепости разбивается вся ложь и фальсификация, которую накручивает целая индустрия, созданная для этого. И в этом смысле переоценить значение Брестской крепости попросту невозможно. А тот мемориал, который был создан, это символ преемственности поколений. Это мемориал, обращенный в будущее, к новым гражданам и Беларуси, и России, и вообще к людям мира, которые не должны забывать, какое зло принес нацизм, не должны забывать, что со злом всегда нужно бороться. И вот подвиг защитников Брестской крепости, он является таким символом.
1: Поэтому приезжайте, конечно же, я считаю, что, ну, как минимум каждый белорус должен обязательно побывать.
2: И белорусы, и русские, и люди многих других стран. И более того, я всегда слышал вот от многих зарубежных политиков, культурных деятелей, у меня есть мечта приехать в Беларусь и обязательно посетить Брестскую крепость. Много, как вы сказали, на разных континентах слышал именно вот такое.
1: Ну, видите, мы границы, в отличие от некоторых, не закрываем. Да. Без виз работает, поэтому добро пожаловать.
2: Я в Брестской крепости видел и украинцев, и литовцев, и латышей, и поляков, людей самых разных национальностей.
1: Спасибо большое, Вадим Францевич, за интересный разговор. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир после выходных. Всем отличной пятницы. До встречи.
2: До встречи.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем, хотя мы и так работаем неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и парламентского взаимодействия, явно не соответствует тому экономическому уровню, который достигнут между Беларусью и Пакистаном, сказал президент. В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере аквакультуры и животноводства. Об этом сообщила начальник Главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталья Сонич на международном форуме сельского хозяйства, который прошел в Минске. Разрабатывается законопроект о внесении изменений в законодательство об идентификации, регистрации и прослеживаемости животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. Отмечу, в Совете Республики находится законопроект об аквакультуре, рыбоводстве. Документ определяет правовые, экономические и организационные основы этой деятельности, закрепляет права и законные интересы юридических лиц. В Беларуси на 6 месяцев вводится лицензирование импорта яблок. Соответствующее решение принято постановлением Совета министров от 24 сентября этого года, номер 487. Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым в март по согласованию с Минсельхозпродом. Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонный период в полном объеме, исходя из высокого урожая. С учетом установившихся низких температур и прогноза на дальнейшее похолодание, в Витебской области принято решение начать отопительный период, сообщили в облсполкоме. Накануне отопление начали включать в объектах первой очереди – учреждениях образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также музеях, архивах, библиотеках и гостиницах. Отмечу, что в Беларуси изменились правила включения отопления. Тепло могут подавать уже после 3 дней холодов вместо 5. К слову, в жилом фонде отопление включают при наружной температуре плюс 8 градусов и ниже. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Логойский район Минской области, где посещает ООО «Амкадор Лесмаш». Главе государства доложат о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитии холдинга «Амкадор» лесозаготовках. Александр Лукашенко ознакомится с производством и образцами производимых машин. Главе государства также на практике продемонстрируют работу комплекса машин отечественных «Харвестера» и «Форвардера». Продукция холдинга «Амкадор» в настоящее время закрывает основную потребность лесопромышленного комплекса, обеспечивая технологический суверенитет отрасли. Номенклатуру дополняет техника холдинга МТЗ, что в совокупности позволяет полностью обеспечить страну отечественными машинами. Рост инвестиционной активности – ключ к сбалансированному развитию регионов. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Малорицкий район Брестской области. Глава ведомства провел встречу с трудовым коллективом ООО «Капикон», крупнейшим в Беларуси производителем сухих молочных смесей для молодняка сельскохозяйственных животных. Сотрудники обсудили с министром актуальные вопросы работы экономики и получили разъяснения по волнующим темам. Беларусь и КНДР обсудили дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Роженкова с заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Сон Геном, которая состоялась 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Собеседники рассмотрели, как реализуются договоренности, которые были достигнуты по итогам официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР в марте нынешнего года и нашли отражение в конкретных проектах. Особое внимание дипломаты уделили вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне и дальнейшей работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Предстоящая зима может стать одной из самых тяжелых для Европы из-за исторически низкого уровня запасов газа в хранилищах и проблем с поставками. Такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Он отметил, что на фоне исторически низких запасов Европа сталкивается и с проблемой поставок. Бирол указал на то, что страны Европы намерены к 2027 году полностью отказаться от российского газа. Одновременно из-за перекрытия Ормузского пролива европейские страны лишились возможности получать газ из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. В этих условиях Европе приходится обращаться за новыми поставками к США и Норвегии. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 11, в Гродно, Гомеле, Витебске, Бресте и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Сеять озимое сейчас надо мгновенно. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня во время рабочей поездки в Логойский район. Глава государства поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Президенту доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 5 октября. Александр Лукашенко обратил внимание, что у аграриев с учетом погоды есть всего около недели в запасе, чтобы провести сев в агротехнические сроки и чтобы посевы успели потом дать хорошие всходы. Полковник Юрий Юндель назначен первым заместителем начальника тыла вооруженных сил, начальником штаба тыла. Соответствующий указ номер 323 подписал 24 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко. Жилищный фонд Беларуси готов к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Здесь отметили, что завершены основные работы в жилищном фонде. В полном объеме выполнены профилактический ремонт и опрессовка 42 200 систем отопления домов. Отмечается также, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства еженедельно контролирует 13 основных показателей, в числе которых замена и капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт систем отопления жилых домов и тепловых пунктов, ремонт стыков стеновых панелей и кровель. Первая партия российской вакцины прошла обязательный лабораторный контроль качества и поступает в организации здравоохранения, сообщили в Минздраве. Речь идет о вакцине «Грипол плюс». Прививкой за счет бюджета будут прививать в первую очередь пациентов из групп высокого риска. Массовая кампания начнется с октября. В Минздраве отметили, что по желанию можно привиться за счет собственных средств. Доступны четырехвалентные препараты «Инфлювак Тетра» Нидерланды, «Ваксигрип Тетра» Франции. Допускается совместное применение вакцин против гриппа и COVID-19 в один день. Против коронавируса будут прививать вакциной «Конвасел» Россия. Специалисты призывают не откладывать вакцинацию на ноябрь. Оптимальное время для прививки – октябрь. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 12, в Гродно и Витебске 10 выше 0, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гродно и Минске от 12 до 14 градусов тепла. По всей территории страны временами небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы на...

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже. Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, чем грозит постоянный недосып, как снизить давление без лекарств и как избавиться от информационного шума, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Из-за регулярного недостатка сна человек может столкнуться с проблемами в работе щитовидной железы, которая замедляется и начинает хуже вырабатывать тироксин, из-за чего, в свою очередь, развивается гипотиреоз и связанные с ним проблемы, в числе которых нарушения в работе сердца и сосудов. Кроме того, может возникнуть повышенный аппетит, потому что гормон сытости и лептин вырабатывается только во сне. Повышаться может и уровень гормонов стресса, а также риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А вот иммунитет из-за недосыпа, наоборот, может снижаться. Тренировки в бассейне могут заметно снижать артериальное давление у пожилых людей с гипертонией. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам систематического обзора и метаанализа. Авторы проанализировали 4 рандомизированных исследования с участием 123 человек. Под тренировками в воде подразумевались физические упражнения, выполняемые в бассейне. Например, ходьба, аэробные и другие тренировочные движения, но не обычное плавание. В среднем такие занятия снижали систолическое давление почти на 11 мм ртутного столба, а диастолическое примерно на 6 мм. Пульс при этом становился реже почти на 6 ударов в минуту. Все изменения были статистически значимыми. Кроме того, упражнения в воде позволяют тренировать сердечно-сосудистую систему при меньшей нагрузке на суставы, что делает их подходящим вариантом для пожилых людей. Ученые считают такие тренировки перспективным дополнением к лечению гипертонии. Смартфоны и цифровая среда меняют наше восприятие времени и способность к концентрации, предупреждают психологи. Все дело в том, что многозадачность снижает продуктивность. Чем чаще человек переключается между задачами, тем выше стоимость такого переключения, то есть потери времени и внимания. Люди, привыкшие к одновременному потреблению нескольких медиапотоков, грубо говоря, постоянно залипающие на рилсах, хуже работают в условиях отвлекающих стимулов, а их мозг тратит больше ресурсов на контроль внимания. Ленты социальных сетей и короткие форматы формируют режим поверхностного сканирования. Пользователь просматривает десятки сообщений, но редко задерживается на одном, чтобы осмыслить его. Это стимулирует клиповое мышление и не дает вниманию переключиться в режим глубокого анализа. Мозгу необходимы периодические перезагрузки от информационного шума. Полезно каждый день уделять 20-30 минут состоянию полного спокойствия, без гаджетов, уведомлений и даже мысленного планирования будущих дел. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Логойский район Минской области, где посещает предприятие «Амкадор Лесмаш». Главе государства доложили о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитии холдинга «Амкадор» лесозаготовках. Президент подчеркнул важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Александр Лукашенко отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно. Уже топором или пилой «Дружба-2» никто не работает и не надо. Поэтому без ваших харвестеров и форвардеров ничего мы там сделать не сможем, сказал белорусский лидер. С 12 сентября в Беларуси ввели четкие правила сбора средств для оказания медицинской помощи. Как изменился порядок открытия благотворительных счетов, рассказала первый заместитель министра юстиции Наталья Филиппова. По ее словам, указ президента на этот счет дает возможность открывать счета всем физлицам, которые нуждаются в оказании медпомощи и дорогостоящем лечении, или их родственникам. Блогеры же, уточнила Наталья Филиппова, будут иметь возможность активно участвовать в благотворительной работе, но не смогут открывать счета на себя. Кроме того, если раньше физические лица могли заводить несколько счетов в разных банках, то сейчас на одно физическое лицо может быть открыт единственный счет. ГАИ Минской области с 24 по 26 сентября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения. Как отметили в ГАИ, в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня, видимость на дорогах снижается. Это требует от всех участников дорожного движения повышенной осторожности. Особое внимание сотрудников ГАИ сосредоточено на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов, пресечении фактов нахождения на дороге в состоянии опьянения. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли отлично. «У нас прошла отличная встреча», — сказал он журналистам. Главы двух государств провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц. Днем ранее лидер КНР заявил, что США и Китаю необходимо сотрудничать и призвал укреплять коммуникацию. По его словам, они с Трампом уважают друг друга, установили хорошие отношения и поддерживают. Поддерживают регулярную связь. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 13, в Витебске 11 выше 0, в Гродно и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гродно и Минске от 12 до 14 градусов тепла. По всей территории страны временами небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский высказался о встрече министров иностранных дел Беларуси и Польши. Наша страна всегда открыта для диалога.
2: На протяжении многих лет именно Варшава является одним из застрельщиков антибелорусских настроений в Европе. Вот, и в Варшаве концентрируется значительное количество вот этих беглых. Да, то есть там созданы политические центры вот этой радикальной эмиграции. Оттуда, собственно говоря, они пытаются оказывать деструктивное влияние на ситуацию в нашей стране и всячески портить коммуникации нашего государства с зарубежными партнерами. Ну, понятно, что никакие беглые бы не испортили атмосферу в отношениях Беларуси с западными странами, если бы не было на то воли самих западных государств. Понятно, что в, скажем так, ситуации геополитического противоборства западники, и в частности Польша, они пытаются преследовать какие-то собственные цели на белорусском направлении. Хотелось бы, наверное, иметь влияние на решение официального Минска, расстраивать союзные отношения Беларуси с Российской Федерацией, потому что Россию они рассматривают в качестве потенциального противника. Вот, обвиняют в подготовке к агрессии, хотя российскую сторону, хотя ряд признаков, особенно военного характера, указывают на то, что к агрессии готовятся как раз-таки западные страны, в том числе Республика Польша. Нас это, безусловно, не может не тревожить. Вместе с тем, нужно сказать, что Беларусь, конечно, всегда дает по рукам тем, кто пытается вмешаться в внутриполитическую жизнь нашей страны, и в 2020 год показал это наиболее очевидно, то есть разгромив попытку государственного переворота, вот вся эта, скажем так, инфраструктура постепенно была вытеснена из Беларуси и осела в Вильнюсе, в Варшаве и так далее. Но когда мы задаем вопрос главе государства относительно того, что стоит ли нам переходить к реагировать по принципу око за око, зуб за зуб, да? Как эти древние законы Хаммурапи.
3: Так.
2: Вот, да? Но президент придерживается другой точки зрения. Вы знаете известную фразу, которую, на мой взгляд, можно и вынести на мерч первого, да? Все соседи от Бога. Так говорит глава государства, и в этом есть мудрость определенная государственного управления и зрелость наших подходов. Несмотря на то, что Беларусь молодое государство, но с древней историей, тем не менее мы демонстрируем, в отличие от некоторых других стран, определенную зрелость во внешней политике. То есть мы не шарахаемся, не эмоционируем, и если есть возможность договориться, мы никогда от этого не отказываемся и не пытаемся вспоминать старые обиды. То есть все записано на самом деле. Вот. Но если с той стороны действительно есть желание выйти на некий конструктив, ну, Беларусь всегда открыта для диалога. Такой наш подход. Вот. Мы не стремимся к углублению конфликтных отношений. Мы понимаем, что побить горшки очень просто. Что же потом нам всем делать? Действительно, ведь ни Польша не исчезнет с политической карты мира в ближайшее время, ни Республика Беларусь.

0: Беларусь, там вместе жить. Вот. И, естественно, в этой связи, имея общую государственную границу, имея определенные экономические интересы, стоит договариваться. Другой вопрос, насколько договороспособна на сегодняшний день официальная Варшава. Но шаги сделаны с их стороны. Тот же Сикорский, мы прекрасно знаем, его действия, направленные на подрыв суверенитета Беларуси. Да? Мы это все помним. Вот. Но, опять-таки, именно польский министр иностранных дел выступает инициатором этих контактов.
1: То есть процессы...
0: Как он там сказал, дипломатия подснежника, да? Цветок может расцвести, вопросов нет. С белорусской стороны здесь препятствий не будет. Главное, чтобы Варшава была искренне в своих намерениях. Но если нас в очередной раз попытаются ввести в заблуждение, ну что ж, мы просчитываем и такие сценарии, и надо сказать, что реакция ничем не будет отличаться от той, которая была в прежние годы. Республика Беларусь не допустит вмешательство в внутриполитический процесс. Республика Беларусь всегда будет принципиально отстаивать свои суверенные права.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже. Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский уверен, проведенное в Беларуси социсследование подтвердило, что обстановка в стране стабильная и управляемая.
2: Я с точки зрения такой вот пример приведу, бытовой. Это как медицина, да, состояние здоровья. Время от времени человек должен проходить медицинский осмотр для того, чтобы понять реальное состояние своего здоровья. Так, в данном случае государство, имея инструменты социологии, замеряет температуру в обществе. Вот. Такими замерами, конечно, ключевыми могут быть электоральные кампании. Угу. Но мы находимся в межэлекторальном периоде. Вот получается, Республика Беларусь в 2024 году избрала корпус депутатов местных советов и палаты представителей, а в 2025 году мы прошли через президентские выборы. И результаты, прямо скажем, свидетельствовали об убедительной победе патриотических сил, о высоком народном доверии действующему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Вот. И, естественно, выглядели благоприятными для нас, как для власти, и демонстрировали, что в обществе существует высокий уровень консолидации. Ну, прошло некоторое время. Произошли события разные, значит, и в экономике нашего государства, и в международной политике. Уровень угроз, скажем так, против Беларуси, на мой взгляд, возрос. Вот, при этом растут реальные доходы населения. В Беларуси достаточно безопасно. В прошлом году был зафиксирован минимальный уровень преступности за всю суверенную историю, рекордные золотовалютные резервы. Mm-hmm. То есть очень важно и интересно, насколько это отражается на общественных настроениях. Действительно ли так все благоприятно? И вот проведенное социологическое исследование, оно во многом подтвердило наше мнение о том, что обстановка в стране является стабильной, управляемой, и действительно в обществе наблюдается консенсус по вопросу поддержки курса действующей власти во внутренней политике, направленного на сохранение социально ориентированного государства, поддержание правопорядка, развитие экономики, модернизацию существующих наших возможностей в индустриальной и аграрной сфере. Вот. А во внешней политике на избегание втягивания в пространство войны, снижение уровня конфликтности, укрепление наших союзов. Mm-hmm. То есть вот этот курс суверенной Беларуси, реализуемый нашим национальным лидером, пользуется высокой поддержкой общества. И, соответственно, рейтинги президента, они примерно такие же, как и результаты, полученные 2 года назад на президентских выборах. Конечно, власть в этой ситуации может поставить для себя высокую оценку. Это значит, что мы чувствуем пульс общества, а общество в полной мере вовлечено в процесс принятия государственных решений. Но, конечно, самоуспокаиваться ни в коем случае не нужно. Mm-hmm. Есть некоторые тревожные цифры, да, когда мы видим, что у нас минчане почему-то не чувствуют себя счастливыми, в отличие от жителей других регионов. Надо разбираться с причинами этого. Не надо здесь все списывать исключительно на то, что жители столицы, они подвергаются большему количеству стрессов, нежели, mm-hmm. допустим, жители сельской местности. Нужно глубже копать. Вот, потому что многие вопросы важные, конечно, решаются в первую очередь в столице. И в этой связи будем делать определенные выводы и дальше, скажем так, прорабатывать эти общественные настроения для того, чтобы докопаться до истины.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский считает, что экономические результаты Беларуси зависят от технологической и производственной дисциплины.
2: От технологической дисциплины и от производственной дисциплины зависят наши экономические результаты. Вот. А от производительности труда и соответствующих экономических результатов, объема произведенной продукции и ее реализации на внешних рынках зависит повседневная жизнь каждого белоруса. Так сложилось, мы неоднократно констатировали это в наших программах, что наша модель ориентирована на экспорт. Мы аграрное и индустриальное государство. Вот. Мы не богаты природными ресурсами, то есть у нас интенсивная экономика, которая предполагает реализацию на внешних рынках более 70% производимой продукции. То есть, чем больше произведем качественной продукции, конкурентоспособной, чем больше этой продукции продадим, тем более высокие цели с точки зрения суверенного развития сможем поставить, и тем больше можем удовлетворить запрос наших граждан на постоянное повышение уровня своего материального обеспечения. То есть, это и социальные гарантии, и заработные платы, вот, пенсии, строительство социальной инфраструктуры, различных объектов, дорог и так далее. Все, что связано с комфортом жизни граждан. Вот у меня часто на встречах люди задают такой вопрос, каким вы видите там будущее Беларуси там, в разрезе там, ближайшей пятилетки. Ну, ответ здесь очень прост. Вот, опираться нужно на документ, который мы тоже неоднократно обсуждали с вами. Это программа социально-экономического развития нашей страны. Там все изложено предельно доступно и объективно, как с точки зрения наших достижений, так с точки зрения рисков, вызовов и угроз, которые стоят перед нашей страной, и перспективных планов развития. Вот выполним в полной мере программу социально-экономического развития Беларуси, значит, достигнем высоких результатов. Не выполним, то есть ну, ясно, что окажемся в сложной ситуации и перед угрозой непреодолимого отставания в сравнении с развитыми государствами. Выполним частично, ну, значит, какие-то результаты будут, но вместе с тем не те результаты, которые мы бы хотели видеть. Президент максималист. Он настаивает на том, чтобы мы не только выполняли заданные показатели, но и несколько превышали их. Естественно, в этой связи жесткий принципиальный контроль выполнения его поручений. Ну, а что касается возникающих при этом эксцессов, ну, понятно, что чиновники, должностные лица, руководители любого уровня в любой стране, это свойство человеческого характера, конечно, хотят приукрасить свои результаты и скрыть свои недостатки. Ну, задача качественного, эффективного управления не допустить эффекта теплой ванны. Когда мы будем восхищаться и любоваться только своими достижениями, при этом не замечая того, что происходит на заднем дворе. Президент, как хозяйственник, это один из его архетипов, безусловно, уделяет высокое внимание, скажем так, вопросам, связанным с реальным положением дел. И его очень сложно ввести в заблуждение. Я бы сказал, что даже невозможно. И меня удивляет, что находятся люди, которые раз за разом наступают на одни и те же грабли и пытаются провести Лукашенко по красной дорожке. Он постоянно с этой красной дорожки сходит и идет туда, где, скажем так, не покрашено. Вот. И потому что он знает, что именно там можно найти какие-то проблемы и поставить серьезные вопросы перед должностными лицами, ответственными лицами, для того, чтобы впоследствии эти сложности и противоречия были преодолены.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом глава государства заявил во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Логойском районе. Президент отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно.
1: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как оно называется, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
2: Это так.
1: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
2: Совершенно верно.
1: Поэтому, я очень рассчитываю, что ты толкнешь «Амкадор» не вниз, а вверх, и результат мы будем...
2: Да, это мы и нацелены. Технологически мы готовы закрывать всю потребность Министерства лесного хозяйства от рубок ухода санитарных рубок до промышленной лесозаготовки. И мы готовы к тем задачам, которые будут стоять перед Министерством по наращиванию лесозаготовки, как вы говорите, спелый лес, чтобы вовремя убирать.
0: Беларусь и КНДР обсудили дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений. Об этом шла речь на встрече главы МИД нашей страны Максима Рыженкова с заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Сон Геном, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны рассмотрели, как реализуются договоренности, которые были достигнуты по итогам официального визита Александра Лукашенко в КНДР в марте этого года и нашли отражение в конкретных проектах. Особое внимание дипломаты уделили вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне и дальнейшей работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Белорусская железная дорога планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере грузоперевозок и промышленной кооперации. Об этом стало известно по итогам встречи начальника белорусской железной дороги Валерия Веренича с послом Узбекистана в Беларуси Нуридином Мамажоновым. Стороны уделили особое внимание вопросам, связанным с развитием транспортно-логистических услуг в области железнодорожного транспорта, в том числе реализации проекта сквозного грузового поезда «Славянский караван», а также вопросам увеличения объема грузоперевозок между Узбекистаном и Белоруссией. В Беларуси сегодня проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте». Мероприятие нацелено на профилактику аварий с уязвимыми участниками дорожного движения и напоминает о том, как важно пешеходам, велосипедистам, водителям средств персональной мобильности носить световозвращающие элементы и жилеты повышенной видимости. ГАИ усилит надзор за дорожным движением и в выходные. Сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» МВД ориентированы на выявление грубых нарушений. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 16, в Гродно плюс 14, в Минске и Витебске 13 тепла. Завтра днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше 0, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременные дождь лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский считает, что проверка боеготовности ВВС и войск ПВО является важнейшим элементом сдерживания.
3: Войска ВВС, ПВО являются важнейшим элементом обеспечения обороноспособности нашего государства по понятным причинам. Кроме того, мы видим, что реалии современной войны таковы, применяются активно беспилотная авиация. Более того, фактически можно говорить о том, что концептуально военная наука претерпит, а возможно уже претерпевает на сегодняшний день серьезные изменения в связи с внедрением, скажем так, беспилотных боевых технологий. Вот. Речь идет не только об авиации, и, значит, надводные дроны и различные, значит, элементы военной техники, которые на сегодняшний день могут дистанционно управляться, там, системы разминирования и так далее, но боевые роботы, но в первую очередь, конечно, беспилотные технологии авиационного характера. И здесь, в этой ситуации, противовоздушная оборона, ее модернизация, обновление, значит, подготовка к реалиям современной войны имеет первостепенное значение. У Республики Беларусь, как общеизвестно, что мы исповедуем оборонительную военную доктрину, то есть конституционно мы закрепили, что наша страна не может участвовать в агрессии, вот, либо являться агрессором. То есть мы не инициируем войну. Вот, вместе с тем мы понимаем, что, к сожалению, международная обстановка имеет тенденции к дальнейшей эскалации. Более того, 2025 год, к сожалению, стал рекордным по числу вооруженных конфликтов в мире и с точки зрения расширения их географии. Конфликтность возрастает, Североатлантический альянс ведет себя весьма агрессивно, и приграничные с нами страны НАТО и воюющая Украина проводят недружественную политику в отношении Республики Беларусь, стремительно наращивают свои военные расходы и наступательный вооруженный потенциал. В этой связи Беларусь в ответ проводит мероприятия учебно-боевой подготовки. Проще говоря, мы готовимся к активной обороне, чтобы в соответствии с военной доктриной нашей страны в случае нападения на Республику Беларусь нанести противнику невосполнимый ущерб. Ну и кроме того, мы рассматриваем учебно-боевые мероприятия, которые проводят наши вооруженные силы, внутренние войска по поручению главы государства, как элемент сдерживания. То есть, демонстрируя свои возможности, мы рассчитываем на то, что потенциальный противник учтет наш потенциал и просто-напросто воздержится от авантюры в виде военной агрессии против Республики Беларусь.

0: Ну и, конечно, армия, которая находится в состоянии стагнации, в состоянии застоя, деградирует. Mm-hmm. В этой связи проведение такого рода мероприятий, внеплановых, потому что, ну, помимо плановых мероприятий учебно-боевой подготовки, ну, выявить реальный уровень помогают внеплановые, внезапные проведения проверок. То, что сейчас реализуется по поручению главы государства, позволяет нам объективно оценить собственные возможности.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Samsung представила новую технологию дисплеев для складных устройств. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. И ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Компания Samsung представила новую технологию дисплеев для складных устройств, которая получила название Flex Titanium. Она призвана продемонстрировать баланс между прочностью, гибкостью и минимальной толщиной. В основе разработки лежат два титановых компонента. Технология стала результатом 7 поколений инноваций в области складных экранов. Подложка из титанового сплава размещается под OLED-панелью. Это обеспечивает 200% больше механической жесткости. Для достижения требуемой толщины используется прецизионная прокатка металла. Дополнительная пластина из титана расположена под пленкой. Это обеспечивает более плотный контакт с дисплеем и исключает воздушные зазоры. Как утверждают разработчики, эти решения должны уменьшить и заметность складки – одной из главных проблем гибких экранов. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. За очистку воздуха отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Сверху установлен купольный жидкокристаллический дисплей с автояркостью. Он показывает температуру, влажность, уровень пыли и концентрации. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новые разработанные реагенты, и примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем больше фосфатов в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Такой метод дает надежные и одинаковые результаты при повторных измерениях. Реагент может храниться более года при комнатной температуре. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
1: Альфа-радио.

0: Все эти азимы сейчас надо мгновенно. Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время рабочей поездки в Логойский район. Глава государства поинтересовался, как идет сев азимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 1 октября.
1: Все посеяно. 70%. И когда вы закончите?
2: Последний срок 5 октября.
1: Последний. Я так понимаю, в Логойске вы уже все засеяли.
2: Тяжелая почва, очень тяжелая после дождей.
1: Раньше тяжелая здесь.
2: Да, тяжелая очень.
1: Я считал, что здесь один песок. Но прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать всходы. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
0: Белорусско-пакистанские связи – пример долгосрочного партнерства. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов на встрече с парламентской делегацией Исламской Республики Пакистан. Он подчеркнул, что за 32 года дипломатических отношений пройден большой путь от первых контактов до многовекторного сотрудничества. Вадим Ипатов отметил теплые отношения президента Беларуси к Пакистану. Свидетельством тому, по его словам, является обмен визитами, которые проведены на высшем уровне, а также встречи на площадках многосторонних саммитов. Важный вклад в развитие двустороннего партнерства вносят парламенты стран, потому что создаются дополнительные механизмы согласования позиций, продвижения совместных инициатив, содействия в реализации взаимовыгодных проектов. Белорусские военные примут участие в совместных учениях ОДКБ в России. Военнослужащие прибудут на один из российских полигонов, где пройдет командно-штабное учение с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026». Специальное учение с силами и средствами разведки поиска 2026 и материально-технического обеспечения «Эшелон 2026». В Минске установят 50 контейнеров для сбора текстиля. Они появятся в Московском и Фрунзенском районах. Жители города смогут оставить здесь ненужные предметы гардероба или обувь. Главное условие – вещи нужно будет предварительно упаковать в пакет. Собранный текстиль направят на сортировку, а затем на дальнейшую переработку. Новый проект поможет жителям города удобно сдавать текстиль, сокращать количество отходов и бережнее относиться к ресурсам. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гомеле и Могилеве плюс 16, в Минске и Гродно плюс 14, в Витебске 13 тепла. Завтра днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременные дождь лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Голосы с места.
1: Думал, все, коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить навозом?

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, чем грозит постоянный недосып, как снизить давление без лекарств и как избавиться от информационного шума, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Из-за регулярного недостатка сна человек может столкнуться с проблемами в работе щитовидной железы, которая замедляется и начинает хуже вырабатывать тироксин, из-за чего, в свою очередь, развивается гипотиреоз и связанные с ним проблемы, в числе которых нарушения в работе сердца и сосудов. Кроме того, может возникнуть повышенный аппетит, потому что гормон сытости, лептин, вырабатывается только во сне. Повышаться может и уровень гормонов стресса, а также риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А вот иммунитет из-за недосыпа, наоборот, может снижаться. Тренировки в бассейне могут заметно снижать артериальное давление у пожилых людей с гипертонией. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам систематического обзора и метаанализа. Авторы проанализировали 4 рандомизированных исследования с участием 123 человек. Под тренировками в воде подразумевались физические упражнения, выполняемые в бассейне, например, ходьба, аэробные и другие тренировочные движения, но не обычное плавание. В среднем такие занятия снижали систолическое давление почти на 11 миллиметров ртутного столба, а диастолическое примерно на 6 миллиметров. Пульс при этом становился реже почти на 6 ударов в минуту. Все изменения были статистически значимыми. Кроме того, упражнения в воде позволяют тренировать сердечно-сосудистую систему при меньшей нагрузке на суставы, что делает их подходящим вариантом для пожилых людей. Ученые считают такие тренировки перспективным дополнением к лечению гипертонии. Смартфоны и цифровая среда меняют наше восприятие времени и способность к концентрации, предупреждают психологи. Все дело в том, что многозадачность снижает продуктивность. Чем чаще человек переключается между задачами, тем выше стоимость такого переключения, то есть потери времени и внимания. Люди, привыкшие к одновременному потреблению нескольких медиапотоков, грубо говоря, постоянно залипающие на рилсах, хуже работают в условиях отвлекающих стимулов, а их мозг тратит больше ресурсов на контроль внимания. Ленты из социальных сетей и короткие форматы формируют режим поверхностного сканирования. Пользователь просматривает десятки сообщений, но редко задерживается на одном, чтобы осмыслить его. Это стимулирует клиповое мышление и не дает вниманию переключиться в режим глубокого анализа. Мозгу необходимы периодические перезагрузки от информационного шума. Полезно каждый день уделять 20-30 минут состоянию полного спокойствия, без гаджетов, уведомлений и даже мысленного планирования будущих дел. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Росли корня.

0: Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом глава государства заявил во время посещения предприятия «МКАДУРЛЕСМАШ» в Логойском районе. Президент отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно.
1: Рассказывать, что такое лес, человеку как министру не приходится.
2: Да, все понятно.
1: Но опять же, мне вот из всех источников докладывают, что есть узлы у тебя, в том числе на лесозаготовительной технике, которые требуют улучшения качества.
2: Мы это знаем, мы вместе с Министерством лесного хозяйства разработали целую программу. Сегодня доложим, что сделано по повышению надежности лесных машин. Но двигаемся в том направлении, что машины мы после 2022 года спроектировали заново на нашей белорусской компонентной базе. Мы тут тоже все покажем, что мы сделали, как мы это сделали, куда мы будем двигаться для того, чтобы еще больше повысить локализацию какой-то
1: задачи. Но это будет при нашей жизни?
2: Это будет при нашей. Это будет буквально в ближайшее время. Все покажем, Александр Георгиевич.
1: В ближайшее время?
2: Это будет будущий год. Мы повысим надежность наших машин уже в будущем году до уровня, который будет соответствовать нашим требованиям Министерства лесного хозяйства.
0: Логистика, режим, преференции. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов ознакомился с инвестиционным потенциалом Омской области в Москве. С губернатором этого российского региона обсуждено состояние сотрудничества Беларуси с сибирским регионом, ход выполнения достигнутых договоренностей, состоялся обмен мнениями относительно проектов в промышленности, уточнен график ближайших контактов на различных уровнях. Первый форум женщин-ученых «Роль женщины в науке и образовании» открылся в Минске. Основная цель – объединение и актуализация роли женщин в науке, демонстрация и популяризация вклада научных трудов женщин в реализацию задач социально-экономического развития государства, а также привлечение молодежи в различные сферы научной и научно-педагогической деятельности. Особое внимание уделено направлению «Жизнь в деталях» – биомедицина и биотехнологии. В числе секций также материалы будущего и технологии, цифровая вселенная, социальные науки, фундамент устойчивой жизни и другие. Когда в Беларуси включат отопление, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. В ведомстве отметили, что в первую очередь тепло подается в детские, дошкольные и школьные учреждения, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Для этой группы отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет плюс 10 градусов и ниже в течение 3 суток подряд. Следующими подключаются жилищный фонд и общежития, театры и общегородские бани. После этого общественные и административные здания и последними промышленные и прочие организации. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 3 рубля 3 копейки 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске плюс 13, в Гродно и Витебске 14 тепла. Завтра днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше 0, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременные дождь лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Новости технологий 16+.
4: Здравствуйте. Samsung представила новую технологию дисплеев для складных устройств. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. И ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Компания Samsung представила новую технологию дисплеев для складных устройств, которая получила название Flex Titanium. Она призвана продемонстрировать баланс между прочностью, гибкостью и минимальной толщиной. В основе разработки лежат два титановых компонента. Технология стала результатом 7 поколений инноваций в области складных экранов. Подложка из титанового сплава размещается под OLED-панелью. Это обеспечивает 200% больше механической жесткости. Для достижения требуемой толщины используется прецизиозная прокатка металла. Дополнительная пластина из титана расположена под пленкой. Это обеспечивает более плотный контакт с дисплеем и исключает воздушные зазоры. Как утверждают разработчики, эти решения должны уменьшить и заметность складки – одну из главных проблем гибких экранов. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. За очистку воздуха отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Сверху установлен купольный жидкокристаллический дисплей с автояркостью. Он показывает температуру, влажность, уровень пыли и концентрации. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новые разработанные реагенты, и примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем больше фосфатов в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Такой метод дает надежные и одинаковые результаты при повторных измерениях. Реагент может храниться более года при комнатной температуре. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Данные пассажиров международных автобусов будут передавать в единую госсистему. На 82-м километре автодороги М6 Минск-Гродно в Воложенском районе начал работать переход для диких животных. И сеть «Зарядка» запустила в микрорайоне Минск-Мир зарядный хаб на 6 станций. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси изменится порядок передачи данных о пассажирах, пересекающих границу на автобусах. Перевозчики будут обязаны безвозмездно передавать сведения в единую госсистему. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие международные перевозки пассажиров, должны будут передавать в систему фамилию, имя и отчество пассажира, его пол, дату рождения и гражданство. Также потребуется информация о документе, на основании которого приобретен билет, его название, номер и срок действия. Формат, режим и периодичность передачи сведений будут определяться соглашениями об информационном взаимодействии между оператором единой государственной информационной системы и перевозчиками. Постановлением также установлен порядок передачи данных о пассажирах воздушного и железнодорожного транспорта и других видах перевозок. При этом признано утратившим силу постановление Минтранса 20 июня 2016 года, которым ранее регулировался порядок предоставления персональных данных пассажиров органам пограничной службы и другим госорганам. На 82-м километре автодороги М6 Минск-Гродно в Воложенском районе начал работать переход для диких животных, оборудованный системой видеоаналитики. Камеры в режиме реального времени отслеживают приближение животных к дороге. Если зверь оказывается в непосредственной близости от проезжей части, система автоматически предупреждает водителей. В этот момент дорожный знак «Дикие животные» начинает попеременно мигать желтым светом, а на электронном табло появляется текстовое предупреждение об опасности. Включение светового табло означает реальную угрозу появления дикого животного на дороге, а не просто предупреждение о потенциально опасном участке. Водителям при появлении мигающего знака и сообщения на табло необходимо немедленно снизить скорость и быть особенно внимательными. Сеть «Зарядка» запустила в микрорайоне Минск-Мир зарядный хаб на 6 станций. Одновременно здесь могут заряжаться до 12 электромобилей. Площадка находится между паркингом и жилыми домами неподалеку от полукруглой высотки «Диадема» и торговым центром «Авиамолл». Чтобы попасть к зарядным станциям, нужно свернуть с дороги к жилым домам. В хабе установлены 4 быстрые ЭЗС мощностью 80 кВт и 2 медленные по 22 кВт. Спрос на зарядку в густонаселенном Минск-Мире стремительно растет, поэтому здесь и установили на одной площадке сразу 6 станций на 12 авто. При этом предусмотрели разные форматы. Одни хотят оставить электромобиль на ночь, другие зарядиться за полчаса. Каждый сможет выбрать тот вариант, который ему ближе. Отмечу, сеть «Зарядка» сейчас насчитывает около 100 станций в Беларуси. Большая часть находится в Минске. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко посетил Амкадор, Лесмаш в Логойском районе. Министры иностранных дел Беларуси и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и безвиз. Логистика, режим, преференции. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов ознакомился с инвестиционным потенциалом Омской области.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Логойский район, где посетил Амкадор и Лесмаш. Вначале президент поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 5 октября.
2: Все посеяно. 70%. И когда вы закончите? Последний срок 5 октября. Последний. Я так понимаю, в Логойске вы уже все засеяли.
3: Нет, тут тяжелая почва.
2: Тут очень тяжело после дождей. Раньше сезонная здесь.
3: Да, тяжелая очень.
2: Я считал, что здесь один песок.
4: Волос, что-то на горыстости, глина есть. Смотрите, последние дни.
2: Но прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, ну, неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать всходы. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: На предприятии главе государства доложили о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитии холдинга «Амкадор». Лесозаготовках. Президент подчеркнул важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Александр Лукашенко отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно.
2: Рассказывать, что такое лес, все как министру, не приходится.
5: Да, все понятно.
2: Но, опять же, мне вот из всех источников докладывают, что есть узлы у тебя, в том числе на лесозаготовительной технике, которые, ну, требуют улучшения качества.
5: Мы это знаем. Мы вместе с Министерством лесного хозяйства разработали целую программу. Сегодня доложим, что сделано по повышению надежности лесных машин. Но двигаемся в том направлении, что машины мы после 2022 года спроектировали заново на нашей белорусской компонентной базе. Мы тут тоже все покажем, что мы сделали, как мы это сделали, куда мы будем двигаться для того, чтобы еще больше повысить локализацию, какой
2: ставится задача. Но это будет при нашей жизни?
5: Это будет при нашей. Это будет буквально в ближайшее вот время. Все покажем, Александр Львович.
2: В ближайшее время?
5: Это будет будущий год. Мы повысим надежность наших машин уже в будущем году до уровня, который будет соответствовать нашим требованиям Министерства лесного хозяйства.
2: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно. Для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
5: Мы это понимаем.
2: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется,
5: да, да.
2: Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
5: Это так.
2: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
5: Совершенно верно.
2: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх, и результат мы будем
5: иметь. Это мы и нацелены. Технологически мы готовы закрывать всю потребность Министерства лесного хозяйства от рубок ухода и санитарных рубок до промышленной лесозаготовки. И мы готовы к тем задачам, которые будут стоять перед Министерством по наращиванию лесозаготовки, как вы говорите, спелый лес, чтобы вовремя убирать. Но по надежности мы сегодня все доложим, покажем, что мы сделали.
2: Понятно, но я хочу, чтобы ты понимал, что лесники у тебя не купят то, что тебе нужно произвести и продать.
5: Понимаем.
2: Поэтому на работу на экспорт.
5: Совершенно
2: и у нас есть куда двигаться.
5: Есть, да.
2: надо помогать россиянам.
5: Совершенно верно. Мы видим, что они снижают лесозаготовку, но вместе с тем это более 170 миллионов кубометров в год. Это приличные объемы.
2: Конечно.
5: И как раз под эти задачи мы в том числе создаем машины тяжелой серии для северных условий Российской Федерации, для сибирских условий. И вот в частности, сотрудничаем с Архангельской областью, вы с губернатором проводили встречу. Мы вошли в кооперацию. У них есть производитель харвестерных головок. Мы сейчас на нашей технике привязываем эту харвестерную голову. Ну и вместе с поддержкой архангельских ребят мы будем продвигать нашу технику через их сервисную сеть в России.
1: Александр Лукашенко также обратил внимание, что нужно не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и поставлять эту продукцию на экспорт.
2: Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государственному несешь ответственность.
5: Да,
2: они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
6: Ну вот, давайте. У нас проблема в том, что мы можем нарастить объем заготовок. У нас в настоящий момент скопилось технологическое подвесение 5,7 миллиона.
2: Ее надо переработать.
6: Вот, и вопрос, мы сейчас второй путь, это по наращиванию объема переработки. В том числе и
7: второй завод.

0: Но у нас есть план, как и на мощностях.
1: Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди не говорят, что мы вот завтра не выйдем, в субботу не выйдем. У нас люди трудяги, послушные. Они всегда отреагируют. Только надо с ними разговаривать и объяснять. Ну, естественно, платить. Вижу, что тут неплохая заработная плата. Для районного центра это вообще заоблачное. Мы когда-то 500 долларов мечтали, они уже больше 1000 здесь получают. Средняя зарплата. Прекрасная заработная плата. Что еще надо?
2: Это важно.
3: Белорусские леса по праву считаются национальным брендом и одним из главных природных ресурсов страны. Недаром Беларусь называют легкими Европы. Более 40% территории занимают земли лесного фонда. Такое богатство требует рачительного и ответственного отношения. На это не единожды обращал внимание глава государства. Немаловажную роль в выполнении этой задачи играет лесозаготовительная техника. Такие машины выпускают немногим более десятка стран, и Беларусь в их числе.
2: Точка отсчета.
3: Производство лесозаготовительной техники в Беларуси совсем молодое направление, начало которому было положено в 2000-х. Компетенции в производстве таких машин у белорусских конструкторов не было, работать пришлось с нуля. А импульсом к развитию отечественных лесозаготовительных машин стала задача, которую президент поставил Министерству промышленности в 2006 году во время рабочей поездки в Ивацевичский район. Речь шла о максимальном обеспечении лесной отрасли и переработке древесины, необходимой современной отечественной техникой. Глава государства не исключил и создание совместных предприятий. С 2013 года техника для нужд лесной промышленности выпускается на предприятии «МКАДОР Лесмаш» в Логойском районе. Единственному в Беларуси специализированном производстве лесозаготовительной техники полного цикла. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать более 100 единиц техники. При этом линейка производимой техники постоянно расширяется. Задача, которая 20 лет назад едва ли казалось легко выполнимой, была решена. В 2014 году во время рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко обратил внимание, что в стране создали широкую линейку лесозаготовительной техники. Техническое перевооружение отрасли позволило увеличить лесозаготовку почти до 11 миллионов кубических метров древесины в 2013 году. Президенту тогда продемонстрировали машины, которые выпускались предприятием холдинга «МКАДОР». Глава государства в целом остался доволен увиденным, однако поручил увеличивать степень локализации, которая на тот момент составляла примерно 60%. Надо отметить, что «МКАДОР Лесмаш» удалось занять узкоспециализированную нишу. Конкуренцию белорусскому производителю составляют зарубежные промышленные гиганты. Техника, выпускавшаяся на этих предприятиях, широко использовалась и в отечественных лесохозяйственных предприятиях. Время расставило все по своим местам и показало правоту белорусского лидера. Несколько лет назад зарубежные производители остановили экспорт машин и запчастей в Беларусь, а также прекратили их сервисное обслуживание. На выручку работникам леса пришла техника производства «МКАДОР Лесмаш», который стал основным поставщиком лесозаготовительных машин на внутреннем рынке. Однако Александр Лукашенко традиционно призывает не останавливаться на достигнутом и ставит задачу полностью обеспечить лесную отрасль техникой белорусского производства.
2: Факты на стол.
3: Цифры говорят сами за себя. Напомню, в 2013 году лесозаготовка составила почти 11 миллионов кубических метров древесины, а в 2025 президент поставил задачу удвоить этот показатель. Наращивание объемов в таких количествах стало возможным благодаря продуманной стратегии, взвешенным решениям и пониманию, что лес – это одно из главных богатств Беларуси. Сегодня линейка продукции холдинга «МКАДОР» включает преимущественно машины тяжелого и среднего классов. Выбор не случайен. Именно такая техника требуется отечественному лесопромышленному комплексу. На предприятии производятся и малогабаритные машины для работ по уходу за молодняком. Развивается и техническая составляющая лесозаготовительных машин. Специалисты холдинга «МКАДОР» за два десятка лет приобрели необходимые компетенции для производства самых высокотехнологичных машин, в том числе обладающих интеллектуальной системой управления и высокой степенью локализации. Если в 2014 году она составляла около 10%, то к настоящему времени лесозаготовительная техника приближается к полной локализации. В программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы импортозамещение определено ключевым инструментом промышленной и технологической политики, направленным на создание самодостаточной экономики, выпуск востребованной отечественной продукции и укрепление сотрудничества с Россией. Важность достижения технологического суверенитета не раз отмечал

0: глава государства. Например, на совещании о состоянии и задачах развития промышленности в 2024 году. Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Примером укрепления сотрудничества с Россией можно назвать проект по выпуску лесозаготовительной техники, который реализуют в Карелии на предприятии МКАДО «Ранего». При этом выпущенные машины сопровождаются комплексным сервисным обслуживанием. Это еще одно требование главы государства применительно ко всем видам отечественной техники. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
4: Реклама.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
6: на сайте бутикавто.бай.
4: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин объяснил, почему товарооборот между Белоруссией и Пакистаном не соответствует уровню политического диалога.
2: Мы же про это неоднократно говорили, что зачастую наши деловые контакты, экономические, отстают вот от этого темпа президентского. И Пакистан, если в целом так обсуждать, очень интересная страна. Страна, которая обладает значительным влиянием в исламском мире. Страна при такой значительной внутренней турбулентности и нестабильности. Вместе с тем, она может добиваться успехов, у нее есть ядерное оружие, у нее одна из самых сильных армий, в принципе, вооруженных сил в мире. У нее очень большие природные запасы, особенно то, что касается полезных ископаемых. Она контролирует многие логистические цепочки. Ну, Карачи, город, порт, один из ключевых в регионе вообще Индийского океана. Да, у страны сложные отношения с Индией, и Беларуси в этом плане удается демонстрировать такой грамотный, взвешенный подход, поддерживать дружественные отношения и с Индией, и с Пакистаном. Пакистан сейчас активно расширяет свое международное влияние. Мы видели недавнее подписание союзного договора между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, что создает такую новую конфигурацию в исламском мире. И, естественно, надо выходить на этот рынок. Товарооборот там всего несколько десятков миллионов долларов. Это, конечно, не дотягивает до того уровня взаимопонимания. Если кто-то вдруг подзабыл, напомню, что президент недавно у себя в доме принимал все семейство практически нынешнего пакистанского премьер-министра. А там именно премьер-министр обладает основной властью, глава правительства. Причем это такое влиятельное семейство. Его брат был премьер-министром. Это традиционно вот для этого региона. И президента нашего знают, уважают и ценят в этом регионе. Что же происходит? Почему мы не дотягиваем? И глава государства абсолютно справедливо ставит эту задачу. Ну, несколько моментов существует. Первое. Это наши бюрократические проволочки. Но на всех совещаниях, которые касаются не только внешнего контура, но и внутреннего, президент говорит, нужно убирать эти проволочки, не цепляться за них. У нас они существуют. Очень много административных разных там процедур, которые мешают нормальному выстраиванию взаимодействия. Всяких стереотипов, условностей, внутренних инструкций, которые не позволяют продвигать как следует наши отношения. Следующий момент. У нас слабо знают этот регион, не умеют там вращаться. И это то, о чем мы тоже не раз говорили, создание страноведческих школ. Если мы хотим выходить на этот рынок, у нас должны быть специалисты, которые знают не только английский язык, но и тот же язык урду, который является родным для большинства населения в Пакистане. Понимать местные традиции, особенности, на какие деловые круги выходить. Без этого мы никуда не продвинемся. Нужны культурные мероприятия. Ни в коем случае нельзя недооценивать культурную дипломатию. Но я вот приведу пример того же Омана, где мы делали выставку книжную. Вы понимаете, на эту выставку пришли послы из Алжира, Брунея. Естественно, в центре внимания Беларусь. В центре внимания наш президент, в центре внимания наши какие-то традиции. Они лучше узнают нас. Поэтому таких мероприятий должно быть больше. Я бы в этом плане отметил активность вот посольства Пакистана в Беларуси. И в том числе у нас на базе Национальной библиотеки они проводили не одно мероприятие. И это очень важно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин о выступлении главы МИД Беларуси в ООН. Многополярность нужно формировать делом.
2: Максим Владимирович представляет нашу страну. Вот недавно был саммит в БРИКС. На уровне там были главы государств и правительств. Он проходил в Индии. Я смотрел и выступление нашего министра, как он проводил встречи сейчас в ООН. Ну, просто вот на самом деле мировой класс он показывает. И абсолютно, знаете, нет такого ощущения, что Беларусь там относительно небольшая страна. Почему это происходит? Потому что помогает так уверенно держаться нашим дипломатам на международной арене, нашему министру иностранных дел. Ну, кроме подготовки, естественно, очень высокой профессиональной, которая есть у Максима Владимировича, но авторитет нашего президента. Потому что когда ты приезжаешь, Беларусь – это Лукашенко. И Лукашенко – это авторитет, это уверенность, это стабильность, это гарантии, и это прокладывает путь нашим дипломатам. Наш министр сказал, это позиция, от которой мы не отступаем. Мне задавали вопросы некоторые иностранные коллеги, не только российские, а вот ваши контакты с американцами, не приведет ли это к тому, что вы как-то вот эту позицию поменяете? Нет, мы ничего не меняем. Мы с американцами разговариваем, ну, не с позиции силы, а с позиции уверенности в себе. Наше улучшение отношений с Соединенными Штатами не означает, что мы отказываемся от каких-то принципов. Построение многополярного мира – это изначальные принципы, с которыми президент Александр Григорьевич Лукашенко приходил во власть. Он их продекларировал тогда, как вот принято говорить молодежи, когда это еще не было мейнстримом. Более того, это воспринималось как нечто такое удивительное, сенсационное, необычное. Что там за голос раздается из Беларуси? Какой многополярный мир? Какая многовекторная политика? А мы вот эти все 30 лет проводили эту политику, и сейчас мы имеем результат. Результат для нас положительный. Это сохранение мира у нас, сохранение безопасности, авторитет нашей страны на международной арене. Что касается построения этого мира, ну, наш президент тоже уже неоднократно на международных площадках говорил. Но мы медленно разворачиваемся. Внутренние противоречия между крупными державами, да, между, вот мы упоминали Пакистан, между тем же, между той же Индией и Пакистаном. В Пакистане тоже ситуация непростая. У них долгое время была поговорка, что страной управляют 3А. Аллах, армия и Америка. И это так было на самом деле. Противоречия между Индией и Пакистаном, между Индией и Китаем, сохраняющиеся противоречия. Особая позиция Бразилии, где американцы очень сильно бьются за сохранение ее вот в этом лево, ну, даже не то чтобы лево-либеральном, в таком либерально-западном контексте, причем вне зависимости от того, какое правительство находится у власти. И Бразилия по ряду вопросов занимает позицию, скажем так, особую, не хочу их сильно критиковать сейчас, но тем не менее. Вот эта вот попытка в Европе каких-то здравомыслящих сил прийти к власти и потом, как им дают по голове, смотрите, что в Венгрии происходит после того, как Орбан ушел из власти. То есть мы видим, что западный мир активно, да, он находится в обороне сейчас такой, но он активно наносит контрудары. Он скукоживается, но это не значит, что он куда-то уходит. Он раскалывается, вот противоречие между США и Европейским Союзом, но это не значит, что он сдается. И он может наносить очень, очень сильные нам удары, кровоточащие удары, как это происходит на Украине. И недооценивать это нельзя. Его работу с элитами вот этого нового нарождающегося мира. Посмотрите, как накануне 20-го съезда партии в Китае, какие были провокации с целью расшатать внутреннее положение Китая. В Китае, где казалось, там все под контролем, все очевидно. Нет. Пытаются найти пути внести этот раскол. Так не надо поддаваться на провокации. И самое главное, нужно делать конкретно шаги. Вот Беларусь – это не просто манифест. Наша программа – это и слово, и дело. И президент же об этом открыто говорит. Давайте создавать свои платформы ИИшки, искусственный интеллект, чтобы не палантир диктовал всему миру, а чтобы, ну, мы альтернативу создали. Давайте вводить валюту БРИКС, если она нужна. Давайте большую координацию проводить в ШОС, в том числе по вопросам безопасности, а не делать вид, что нас это не касается, если против одной из стран ШОС ввели санкции. Ну и что? Сейчас американцы принимают закон и будут вводить санкции, если им понадобится, против Китая, Индии, против любой страны, которая сотрудничает с Россией. Но вот мы этого дождались. А потому что вовремя не проявили солидарность, вовремя не выступили с необходимыми заявлениями. Та же Куба. Весь мир наблюдает, как американцы издеваются над Кубой. Фактически ее избивают. Страну, которая уже более 60 лет проводит независимую политику, за это США над ней просто измываются. Весь мир спокойно на это смотрит. В Венесуэле похитили законного президента. И все переориентировали потоки, фактически контролируют внешнюю торговлю. Многие вопросы внутренней политики Венесуэлы. И мы за этим спокойно наблюдаем. Так о каких успехах многополярности можно говорить? Пока это остается манифестом. И здесь от Беларуси, к сожалению, далеко не все зависит, так мягко скажем. Но голос нашего президента – это не какой-то елейный тон с декларированием многополярности. Это в том числе и критика вот этих слабых моментов, проявляющихся в политике многих крупных держав, которые вроде бы тоже сторонники многополярности. Так не на словах это надо делать, а на деле.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
5: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.

0: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Логойский район Минской области, где посетил Амкадор Лесмаш. На предприятии главе государства доложили о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитие холдинга Амкадор. Президент подчеркнул, что важно и далее работать над повышением качества продукции как линейки лесозаготовительной техники. Александр Лукашенко также обратил внимание, что нужно не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и поставлять эту продукцию на экспорт.
1: Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государственному несешь ответственность.
2: Да, снимать,
1: они
2: да,
1: тут
2: да.
1: будут, знаешь, договорились, да. мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
0: Премьер-министр Александр Турчин совершил рабочую поездку в Витебскую и Минскую области. В центре внимания главы правительства в Витебской области были наведение порядка и развитие инфраструктуры приграничных территорий. Следующая точка рабочей поездки – Минская область. Александр Турчин посетил производственную площадку при деревне Дворище ОАО «Агрокомбинат Дзержинский». Производственная площадка, расположенная в Крупском районе, это современный агропромышленный комплекс полного цикла. Пакистан заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в области высоких медицинских технологий, трансплантологии, научных исследований и подготовки специалистов. Об этом заявил временный поверенный в делах Пакистана в Беларуси во время посещения Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отдельное внимание дипломат уделил фармацевтической отрасли, сотрудничеству в сфере производства и поставок специализированных медицинских инструментов и лекарственных средств. В ГАИ напомнили водителям и пешеходам об особенностях движения в осенний период и рассказали о правилах безопасности. Пешеходам стоит убедиться, что водители заметили их и успевают затормозить. Водителям же рекомендуют перейти на зимний стиль вождения. Нажимайте плавно на педали газа и тормоза. При плохой видимости необходимо использовать световозвращающие элементы. Автомобилистам следует включать противотуманные фары и снижать скорость. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 14, в Минске и Гродно 13 тепла. Завтра днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19, выше 0, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременные дождь лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио, всем любителям и ценителям отличной музыки, хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-радио ты будешь слушать горячую двадцатку любимых и известных популярных мировых хитов. Знай, что исполнители расположены строго в отведенном им порядке и, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Итак, у Нэшвилла может появиться самое музыкальное название аэропорта в мире. Совет международного аэропорта Нэшвилл единогласно проголосовал за начало процедуры, которая должна увековечить имя Долли Партон. 11 сентября Совет управления аэропортов поддержал такую инициативу. Кстати, идея резко набрала поддержку после смерти Партон 25 августа в возрасте 80 лет. Для Нэшвилла трудно придумать более символичное имя. Партон десятилетиями превращал кантри из американской традиции в глобальную поп-культуру, оставаясь при этом неразрывно связанной с Теннесси. Причем ее статус давно вышел за пределы музыки. Благотворительность, бизнес и почти универсальная народная любовь сделали Долли чем-то вроде неофициальной эмблемы штата. Поэтому такое удивительное переименование выглядит совсем не как очередная история со сменой вывески. Если процесс завершится, миллионы путешественников будут прилетать буквально в Music City через ворота, названные в честь женщины. Окончательное название, сроки пока не объявлены, но главный барьер уже пройден. Так что музыканты доказывают, что они могут входить в историю благодаря своему творчеству. Вот таким вот новости из мира шоу-биза. С новостями на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Начнем с новичка Альфа-хит-парада. Претендент. Музыкальная композиция совсем скоро планирует, мечтает оказаться в череде двадцатки самых классных, известных и популярных мировых хитов. Ну а пока номинация «Претендент. Новичок Альфа-хит-парада». Биби Рикса и композиция «New Religion». Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа «New Religion» — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающейся мелодией, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, «New Religion» доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке. Мое убежище, мое спасение на танцполе — это о том, что музыка всегда была рядом со мной и в радости, и в горе. Я безмерно благодарна за то, что музыканты, которые когда-то писали композицию «Insomnia» в 95 году, позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанции. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написал исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада «New Religion». Биби Рикса.

0: горячих хитов недели.
1: 18-я позиция The Door от Teddy Swims. Летом 19 года музыкант начал выкладывать на YouTube-канал кавер-версии песен Майкла Джексона и многих других исполнителей. Затем он разместил в интернете свой авторский сингл Night Off и в конце того же года начал работать с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а уже в начале 2020 года Swims выпускает свой сингл и едет в свой первый гастрольный тур. После состоялся релиз нескольких каверов, некоторые из них певец выкладывал также на YouTube. Ну а в августе выходит композиция, которая была записана с кантри-исполнителем Томасом Ретто. Вот так вот яркий музыкант с тех пор уже, можно сказать, прочно закрепился на мировом музыкальном олимпе. И, конечно же, на 18-й строчке альфа-хит-парада The Door, Teddy Swims.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: 17-я позиция. Потек, Розе и Бруно Марс. Рост Бруно Марса составляет 165 сантиметров при весе 67 килограммов, за что певец в 2009 году даже получил премию «Самая маленькая звезда» на вручении MTV Move Awards. Но артист не переживал по этому поводу. Кажется, Бруно даже доставлял удовольствие появляться на торжественных мероприятиях в окружении высокорослых моделей. То, что Марса регулярно отвечал значимыми премиями, в 2014 году в коллаборации с Марком Ронсоном его трек получил Грэмми в номинации «Лучшая запись года». Помимо официальных наград, композиция была отмечена невероятным успехом у публики в разных странах. Она получила свои адаптации. Кстати, и на российском языке она также звучала под названием «Не сомневайся». Ну а весной 2021 года одно авторитетное издание поставило Марса на третью строчку рейтинга самых знаковых артистов десятилетия. Выше него были только Канье Уэст и Тейлор Свифт. Бруно, хоть и не так часто, получал премии Billboard Music Awards, как двое его именитых коллег, но его творения оказывались на вершинах чартов не менее регулярно. 17-я строчка. Апотек, Розе и Бруно Марс.
0: 17-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я позиция альфа-хит-парада Spot a Fake, Ava Max.
0: 16.

0: неделе.
1: Итак, самое время узнать, как же распределились места в радиочарте лучших любимых с 20-й позиции по 16-ю. Слушаем внимательно. 20-е место. Be Mine, Камран. Девятнадцатая позиция.

18 строчка The Door, Teddy Swims. But I can't...

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15 место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я строчка. Only You, Shoes.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. All I Know. Rudimental снова в эфире. Британская электронная группа была образована в 2010 году в пригороде Лондона. Музыканты в 2013 году были номинированы на несколько музыкальных премий. И, конечно же, в Великобритании и Австралии альбомы группы тогда получили платиновую сертификацию. 20 февраля 2012 года Rudimental выпускает трек совместно с известными музыкантами. Дебютный студийный альбом Home также появляется в эфире радиостанции. И с тех пор группа получила всенародное признание и всенародную любовь, а также поклонников по всему миру. All I Know, Rudimental, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 13-я позиция. Эспрессо, Сабрина Карпентер. Личная жизнь певицы не перестает вызывать всеобщий интерес. Карпентер приписывали роман с актером Брэдли Перри. Затем ее парнем стали называть Кори Фогельманиса, коллега по съемочной площадке сериала «Истории Райли». Вероятно, предположение вызывали совместное фото пары в аккаунте актрисы в соцсетях. Сама же звезда эти отношения отрицает. Но в 2020 году средства массовой информации писали о том, что Сабрина и Оливия Родриго не могут поделить кавалера. Разбивателем девичьих сердец в этот раз стал актер и музыкант Джошуа Бассет. Вместе с Оливией парень снимался в одном проекте, фанаты видели искру между ними, но параллельно он начал проводить время с Карпентер. Вскоре в прессе начали писать о романе Сабрины с Джошуа, хотя сами молодые люди не подтверждали этой информации. Эспрессо, Сабрина Карпентер, 13-е место.
0: 13-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11 место. World Gone Wild. Робин Шульц и Мартин.
0: 11 место.

0: Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства, востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом президент заявил в Логойском районе во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш».
1: Вы мне не рассказываете по наращиванию мощности, по объему переработки. Это будет, как сейчас, «Мерседес» в Германии. Надо поработать на 5 часов в неделю больше. Кое-кто там, рабочие и прочее. Нет, мы работать не будем за эту зарплату. Хорошо, второй вариант. Закрывается завод. Куда они пойдут? Так, точно так и здесь. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Значит, надо сутками работать, чтобы переработать и выйти на нормальный ритм работы.
2: Но у нас есть план, как и на мощностях.
1: Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди не говорят, что мы вот завтра не выйдем, в субботу не выйдем. У нас люди трудяги, послушные. Они всегда отреагируют. Только надо с ними разговаривать и объяснять. Ну, естественно, платить. Вижу, что тут неплохая заработная плата. Для районного центра это вообще заоблачное. Мы когда-то $500 мечтали, они уже больше 1000 здесь получают.
2: Да.
1: Средняя зарплата. Прекрасная заработная плата. Что еще надо?
0: Беларусь и КНДР обсудили дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений. Об этом шла речь на встрече главы МИД нашей страны Максима Рыженкова с заместителем министра иностранных дел КНДР, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны рассмотрели, как реализуются договоренности, которые были достигнуты по итогам официального визита Александра Лукашенко в КНДР в марте этого года и нашли отражение в конкретных проектах. Особое внимание дипломаты уделили вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне и дальнейшей работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Белорусская железная дорога планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере грузоперевозок и промышленной кооперации. Об этом стало известно по итогам встречи начальника белорусской железной дороги Валерия Веренича с послом Узбекистана в Беларуси Нуридином Мамажоновым. Стороны уделили особое внимание вопросам, связанным с развитием транспортно-логистических услуг в области железнодорожного транспорта, в том числе реализации проекта сквозного грузового поезда «Славянский караван», а также вопросам увеличения объема грузоперевозок между Узбекистаном и Белоруссией. Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Беларусь. Святыня будет пребывать на территории страны со 2 по 31 октября. В Минске ковчег будет находиться 2-6 октября в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. С 6 по 10 октября в храме в честь святой блаженной Матроны Московской. Затем мощи доставят в Могилевскую епархию, где они будут находиться 11-21 октября. А с 22 по 31 октября святыню доставят в приход храма в честь Рождества Христова города Бреста. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 13, в Витебске плюс 11, в Минске и Гродно и Могилеве 12 тепла. Завтра днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19, выше 0, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15-й строчки по 11-ю. 15-я позиция. Only You.

0: горячих хитов недели.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Альфа-хит-парада «Broken Strings» от Алана Уокера. 21 марта 2019 года на официальном канале Алана выложили видео на свежий трек «On My Way», который был записан Сабриной Карпентер. Как и пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанные месяцы стало исчисляться сотни миллионов. И после этого музыкант запускает свой собственный мерч. Поклонники могут приобрести его, кстати, в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, ставшая чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется с наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. Алан Уокер и композиция «Broken Strings» сегодня на 10-й строчке.
0: 10-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: Девятая позиция Альфа-хит-парада. Джек Джонс, композиция «Whistle». Выступая в открытых клубах в округе Лондона, музыкант в конечном итоге объединился с продюсером грайм-музыки, работая над своей новой пластинкой. Кстати, родители Джекса поощряли его поступление в университет в возрасте 18 лет. Чтобы оставаться ближе, он отказался от Оксфорда в пользу университета Брунеля. Несмотря на ежедневную двухчасовую поездку, Джекс не оставлял свое хобби. После окончания университета он арендовал студию, где оттачивал свое мастерство и хобби. Джек Джонс, композиция «Whistle», девятое место.
0: Девятое место.

0: хит-парад.
1: Седьмая строчка. The Fate of Ophelia. Тейлор Свифт. Вся видеография Тейлор Свифт теперь официально появилась в Spotify. Сервис добавил сразу 58 ее клипов. С 2006 года до новейших релизов. И это уже выглядит не просто как подарок, ну а просто как еще один серьезный шаг Spotify к роли платформы, где музыку хотят не только слушать, но и смотреть. Полный каталог стал доступен подписчикам Spotify Premium в поддерживаемых странах 16 сентября. Во время воспроизведения песни достаточно нажать одну кнопку, и приложение переключается на клип. Примерно с того же момента. Захотелось снова оставить только музыку, одной кнопкой можно вернуться к аудио. Функция работает на смартфонах, компьютерах и телевизорах. Особенно интересно, что для Swift это уже не первый эксперимент с новой иерархией видеоплатформ. Итак, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Седьмое место.
0: Седьмое место.

0: Европа хит-парад.
1: Шестая позиция «Lovers in a Past Life». Кэлвин Харрис на горизонте. С января 2022 года Харрис начал встречаться с британской радиоведущей. Уже в мае того же года они объявили помолвку, а в сентябре 2023 года пара поженилась. Церемония состоялась в Англии в исторической достопримечательности в монастыре 13 века. Праздник прошел в стиле музыкального фестиваля. Для гостей были подготовлены киоски с едой и спальные места в роскошных палатках. Кстати, ну а в июле 2025 года диджей поделился радостной новостью. Его супруга родила ему сына. «Lovers in a Past Life». Кэлвин Харрис. Шестое место.
0: Шестое место.

Ну, а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парадов. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай золото хит-парадов, вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире Альфа-хит-парада.

0: хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка суперклассных и суперпопулярных композиций в эфире Альфа-радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока пятое место.
0: Альфа-хит-парад.
1: Пятая позиция Альфа-хит-парада. «Бэм-бэм» — композиция от Миши Миллер. В интервью исполнительница рассказывала, что начала петь еще в 4 года, а с 7 лет стала брать уроки пения. Позже к вокальному мастерству добавился навык игры на фортепиано. Несмотря на явно творческие амбиции, родители убедили девушку выбрать более серьезную специальность. В 2015 году она переехала в студенческий город на северо-востоке Румынии, чтобы получить образование в области финансов и политологии. Миша Миллер, «Бэм-бэм», пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. «Fast» от Demi Lovato. Творческая биография Demi Lovato как самостоятельной певицы началась с ее выступления на концерте популярного бойс-бенда Jonas Brothers. Артистка появилась на разогреве, но ее сразу заметили. Вскоре вышел дебютный сольный диск певицы. Он получил высочайшие оценки музыкальных критиков, которые были впечатлены качеством сборника, записанного в рекордные сроки за 10 дней. Следующие альбомы фанаты Demi Lovato встретили с восторгом и в мгновение ока раскупили тиражи. Примечательно, что в Мексике, на родине отца девушки, ее творчество оказалось более популярным, чем в США. Признаком успешности исполнительницы было приглашение ее в качестве члена жюри на популярное телешоу. Ну а поздней осенью 2015 года поклонники звезды приветствовали ее новый альбом. И, конечно же, в альбом попала зажигательная песня. Я думаю, ты ее помнишь, «Cool for Summer», которая мгновенно стала хитом и вошла в постоянный репертуар ночных клубов всего мира. И вот очередная работа «Fast» от Demi Lovato. Второе место.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Итак, пятая строчка. Бам-бам! Миша Миллер.

0: Первая позиция радиочарта «Лучшие любимых» «I Just Met Bruno Mars».
1: Это альфа-хит-парад.
0: Музыкальная карьера исполнителя началась с 2016 года. Вместе с Beyoncé и Coldplay тогда, в 2016 году, он зажег публику на Супербоул 2016 года. Шоу появилось масштабным, ну а в марте 2017 года состоялась премьера клипа на его композицию. Вот после этого певец устремился по городам с концертной программой в поддержку своего нового альбома. Кстати, вместе с хип-хоп-певицей Cardi B Bruno Mars все время записал ремикс на хит, который отправил слушателей в далекие 90-е годы. Клип тогда Бруно разместил на персональном YouTube-канале, который открыл еще в 2006 году, и видео собрало почти 500 000 просмотров всего за полгода. А еще одно удивительное успешное сотрудничество состоялось в 2025 году, когда совместно с Андерсоном Паком Бруно создал целую группу. Их дебютный альбом прогремел в том же году, вызвав ощутимый резонанс среди публики и экспертов. Лови очередную его роскошную работу буквально через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, что Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, настоящего, музыкального, осеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Наращивать заготовку леса, расширяя линейку необходимых для этого машин и повышая качество техники. Президент сегодня актуализировал задачи для лесной отрасли. Александр Лукашенко посетил завод «Амкадор Лесмаш» в Логойском районе. Продукция холдинга закрывает основные нужды отечественных лесозаготовителей, обеспечивая технологическую независимость нашей страны в этой сфере. Прежде лесозаготовка зависела от импорта. В автопарке страны было много зарубежной техники, импортировали и важные узлы, и комплектующие для машин. Но в последние годы отечественные производители пошли по пути активного импортозамещения, оснащая отрасль собственными разработками. Президент обращает внимание, потребности в лесозаготовке в машинах растут. Нужны современные и технологичные образцы, способные эффективно и безопасно работать в наших лесах. Перспективны и экспортные поставки.
2: Мы не все вырубаем в лесу, то, что нужно вовремя вырубать. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее, для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
3: Мы это понимаем.
2: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством. И вот у вас я тоже вижу эту проблему. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность. Поэтому... Ну, я очень рассчитывал, что толкнешь «Амкадор» не вниз, а вверх, и результат мы будем
3: иметь. Поэтому мы нацелены. Технологически мы готовы закрывать всю подрему с Министерства лесного хозяйства от рубок ухода санитарных рубок до промышленной лесозаготовки. И мы готовы к тем задачам, которые будут стоять перед Министерством по наращиванию лесозаготовки, как вы говорите, спелый лес, чтобы вовремя убирать.
2: Я хочу, чтобы ты понимал, что лесники у тебя не купят то, что тебе нужно произвести и продать. Поэтому на работу на экспорт. И у нас есть куда двигаться.
3: Есть, да.
2: Россия сегодня занята больше всего военной промышленностью, но надо помогать россиянам.
3: Совершенно верно. Мы видим, что они снижают лесозаготовку, но вместе с тем это более 170 миллионов кубометров в год. Это приличные объемы.
2: Конечно.
3: И как раз под эти задачи мы в том числе создаем машины тяжелой серии для северных условий Российской Федерации, для сибирских условий. И вот в частности, при сотрудничестве с Архангельской областью, вы с губернатором проводили встречу, мы вошли в кооперацию, у них есть производитель харвестерных головок, мы сейчас на нашей технике привязываем эту харвестерную голову, ну и вместе с поддержкой архангельских ребят мы будем продвигать нашу технику через их сервисную сеть в России.
1: Для холдинга «Амкадор» разработана стратегия развития на пятилетку. Одна из важнейших целей – освоение всей необходимой линейки машин и оборудования для лесного хозяйства, в том числе серийного выпуска харвестерных головок, расширение производства манипуляторов и ведущих мостов для лесных помощников, ввод новых мощностей производителя. Стоит задача довести годовой объем выпуска до 250 машин. Это вдвое больше, чем сейчас. Пока на площадке «Амкадор Лесмаш» ежегодно выпускают порядка 120 единиц техники. Президент призывает ускоряться. Это позволит белорусскому производителю занять свободные рынки.
2: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставят вопрос. Мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти.
1: Резиденту продемонстрировали образцы техники в деле. Машины выполняют полный цикл работ в лесу. У них высокая доля отечественных комплектующих. Производитель также освоил выпуск из самого дорогого, сложного и наукоемкого узла – харвестерной головки. Сейчас она проходит испытания на заводе. Александр Лукашенко подчеркивает, экономическое давление вывело наше производство на новый технологический уровень.
2: Проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
3: Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
2: Ну, вот
3: когда мы свой харвестерный завод...
2: Это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. Это время возможности. Если бы нас не придавили, да это везде-то, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. То вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умнее, машиностроительная страна, ну мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напряжаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Да. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги
3: получит. Совершенно верно.
1: Лес – это важный и дорогой ресурс. Бережное отношение позволяет стране хорошо зарабатывать, но для этого необходима надежная техника. В этой связи затронул президент и тему порядка на земле. Не все территории ухожены. Качественная обработка земель поможет нарастить выпуск продовольствия, а цены на него растут, и нам выгодно увеличивать экспорт. Но для этого нужны земли и технологии, подчеркнул глава государства. Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Взаимодействие двух стран должно давать конкретный экономический результат. Сегодня продолжился визит в Беларусь парламентской делегации Пакистана. Первым пунктом в повестке стала встреча в Палате представителей. Много обсуждали темы, которые прозвучали накануне во Дворце независимости. Посыл президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что вопросом номер один должна быть экономика. Действительно назрела ревизия договоренности, которая на сегодня есть, ведь товарооборот не в полной мере соответствует потенциалу и взаимному интересу сторон. Тут активно должны подключаться в том числе парламентарии. Держит руку на пульсе Межправкомиссия по сотрудничеству. Девятое заседание прошло не так давно, в августе, в Исламабаде. Парламентарии тоже входят в состав комиссии, поэтому жесткий контроль за реализацией всех договоренностей, к которым пришли стороны, безусловно, будет. Велика роль парламентариев и по другим направлениям. Это поиск новых механизмов для сотрудничества, а также ратификация международных документов. Всю эту работу нужно усиливать. Задач у сторон много, отметил зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов.
4: Сфера приложения усилий депутатов, она достаточно широкая. Мы здесь можем говорить о региональном сотрудничестве, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения. Буквально недавно парламент, Палата представителей ратифицировала договор, меморандум, который направлен на обеспечение сферы труда и трудовой занятости. То есть это все те точки, о которых говорились на переговорах, и мы готовы активно включиться в реализацию этих договоренностей.
1: В сфере медицины особый интерес у Пакистана вызывают белорусские разработки в области трансплантации органов, лечения тяжелых заболеваний и современных медицинских технологий. Делегация посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, одно из ведущих медицинских учреждений страны.

0: медицинские разработки. Минск готов принимать пакистанских граждан для лечения в отечественных клиниках. Белорусская торгово-промышленная палата обновляет свой проект «Школа экспорта». Как рассказал заместитель председателя БелТПП Виталий Вобищевич, в 2026 году проект представит интенсив «Путь экспортера», в котором упор сделан на практику, а не на академические термины. Программа состоит из 9 модулей и охватывает весь цикл внешнеэкономической деятельности – от анализа рынков и межкультурных коммуникаций до финансовых, логистических и правовых вопросов.
1: Мы будем проводить модули на Белорусской универсальной товарной бирже. Мы будем проводить модули в индустриальном парке «Великий камень». То есть мы хотим больше добавить реальной практики и реального интерактива. У нас будут модули, которые будут проходить на базе предприятий наших, где не только будут выступать спикеры от предприятий, но еще и будут показывать, как у них устроены те либо иные процессы.
0: Курс подойдет как действующим белорусским экспортерам, так и тем, кто только планирует выходить на внешние рынки. Вопрос создания единой карты минерально-сырьевой базы стал ключевым на очередной сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр СНГ. В Минске собрались более 100 экспертов из 7 стран. Участники сосредоточились на выработке единых геологических подходов. Месторождения нередко располагаются на территориях сразу нескольких государств, поэтому данные одной страны могут помочь в поиске ресурсов у соседей, отметил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Виктор Галанов.
2: Геологоразведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, установку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат. Это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
0: В Беларуси к 2030 году планируют увеличить изученность недр с нынешних 40 до 60%. При этом наиболее рентабельные объекты уже открыты, а поиск новых становится сложнее и дороже. Единая карта и обмен данными помогут эффективнее находить новые месторождения.
3: Картина дня.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области, пишет пресс-служба главы государства. В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели казахстанских военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, говорится в соболезновании. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искреннее соболезнование родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В Санкт-Петербурге прошло 30-е заседание Совета руководителей иммиграционных органов государств СНГ. Белорусскую делегацию представили сотрудники МВД, курирующие вопросы гражданства и миграции. Участники обсудили ключевые направления совместной работы – от противодействия незаконной миграции до использования возможностей законных миграционных потоков. В рамках форума подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения, выборе места пребывания и жительства на территориях союзного государства. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Беларуси Юрий Назаренко.
4: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
0: Совет рассмотрел концепцию общего миграционного пространства, вопросы реформирования системы управления, обмена опытом и внедрения современных информационных технологий для контроля миграционных потоков. Отдельно обсудили итоги взаимодействия за последние годы и утвердили план работы на 2027. В Литве стартовали крупнейшие в истории республики учения по переводу всей государственной машины на мобилизационный режим. К маневрам принудительно привлекли около 3000 чиновников, работников муниципальных предприятий, коммерческих компаний, а также 1000 добровольцев. В течение недели участники будут отрабатывать действия при тотальных перебоях со связью и светом, а также сценарии экстренного приема иностранных войск НАТО. Особый цинизм ситуации заключается в том, что вильнюсские власти намерены отрепетировать массовую принудительную эвакуацию жителей литовской столицы и приграничья под предлогом мифического вторжения из Беларуси. На раздувание этой военной истерии Вильнюс тратит колоссальные средства. В 2020

0: В 2026 году военный бюджет республики раздули до рекордных 2,5 миллиардов евро. В конфликте на Ближнем Востоке мяч на стороне Белого дома, заявил президент Ирана в интервью изданию Fox News. По словам Пезешкиана, именно Штаты должны решить, прекратить конфронтацию или продолжать. При этом Тегеран готов заключить договор о прекращении войны до промежуточных выборов в США в ноябре. Иранский лидер подтвердил намерение следовать подписанному ранее рамочному соглашению с США и двигаться по пути урегулирования. Также Пезешкиан отметил, что Тегеран никогда не стремился к разработке ядерного оружия и готов соблюдать договор о его нераспространении. В случае достижения компромисса Тегеран готов полностью отказаться от урана, обогащенного до 60%. Иран продемонстрировал всему миру возможность сопротивляться Соединенным Штатам. Об этом в интервью Белта заявил историк Евгений Спицын. По его словам, американцы уже сами понимают, что эта война им будет слишком дорого стоить. Не столько политически, сколько экономически.
1: Раньше никто не мог вообще даже подумать о каком-то военном противостоянии с американцами. То есть люди заранее поднимали лапки кверху с учетом опыта американцев, как они себя, как слон в посудной лавке вели и в Латинской Америке, и в Переднем Востоке, и так далее, и так далее. А сейчас Иран продемонстрировал всему миру не только возможность сопротивляться, но и наносить очень ощутимые удары. Прошла информация, что в Конгрессе Соединенных Штатов от Трампа уже потребовали прекратить войну с Ираном. Слушайте, потребовали прекратить войну с Ираном. То есть американцы сами уже понимают, что эта война им будет слишком дорого стоить. Не только политически, не столько политически, даже экономически, что они просто надорвутся на этой войне. Ну, иранцы какие молодцы. Слушай, я вообще в восторге от древнейшей цивилизации, персы. Понимаете, еще никакими восточными славянами не пахло. А персы уже играли ключевую роль в мировой политике. Но вспоминайте противостояние той же Персии с греческими полисами, да? Вот. А все-таки Греция была один из толпов человеческой цивилизации древнего мира, понимаете? Но тем не менее, и персы одерживали внушительные победы.
0: В Латвии накануне парламентских выборов развернулась масштабная охота на ведьм. Служба государственной безопасности отстранила от работы в избирательных комиссиях сотрудников, которые посещали Беларусь и Россию. Тотальным проверкам и идеологической чистке со стороны спецслужб подверглись почти 6 тысяч человек. Особое давление Рига оказала на Даугавпилс, регион с преимущественно русскоязычным населением. Там из избирательных комиссий экстренно уволили более 20 специалистов. Официальным поводом латвийские власти называют поездки к соседям и надуманное распространение прокремлевских нарративов. Очевидно, что накануне голосования в Сейм 3 октября латвийский режим панически боится любого инакомыслия.
2: Картина дня.
0: В Минске впервые прошел форум женщин-ученых. Около 300 участниц представили свои исследования в различных сферах. Работали 6 тематических секций по основным направлениям науки – биологическим и медицинским, социальным, техническим и другим. Важное преимущество форума – возможность для начинающих ученых пообщаться с теми, кто уже достиг результатов в научной деятельности, отметила гендиректор Государственного научно-производственного объединения «Химический синтез и биотехнологии» Эмилия Коломиец.
3: Любое научное достижение требует колоссальных усилий. Моя деятельность направлена на то, чтобы молодежь моя была обеспечена и оборудованием, и реактивами, чтобы они работали по современным технологиям. Потому что если есть база, можно сделать и научное открытие.
0: Участие в форуме принял и председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник.
4: По многим направлениям можно уже смело сказать, что в белорусской науке женское лицо. И те направления, которые казались всегда исконно мужскими, это физика, математика. Уже около 30% исследователей по этим направлениям это женщины-исследователи. А в целом это уже более 50%. А среди исследователей наши представительства прекрасной половины человечества.
0: По итогам форума будет издан сборник научных исследований. Также участницы смогут опубликовать свои работы в научно-просветительском электронном журнале БГУ, который входит в российский индекс научного цитирования и одной из из крупнейших научных баз Китая. Около 404 тысяч детей отдохнули в летних лагерях в этом году. Об этом сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Из них 168 тысяч детей отдохнули в загородных стационарных круглосуточных лагерях и 235 тысяч детей в лагерях с дневным пребыванием. Всего на детскую летнюю оздоровительную кампанию было выделено около 84 миллионов рублей. И это на 11 миллионов рублей больше, чем в 2025-м.
5: Спрос на оздоровление детей был в этом году выше, чем в прошлом году. Это могу сказать сразу. Действительно, желающих пройти оздоровление и укрепить свое здоровье было намного больше. На проведение детской летней оздоровительной кампании ежегодно государством предусматривается значительное финансирование. В текущем году было предусмотрено и выделено порядка 84 миллионов рублей. Это на 10 миллионов рублей больше, чем в 2025 году. Вот. Из них более 82 миллионов рублей были использованы на удешевление стоимости путевок детей, 900 тысяч рублей на приобретение бесплатных путевок для льготной категории детей и 700 тысяч рублей на подготовку и оказание помощи лагерям к работе в летний период. Для того, чтобы все желающие и нуждающиеся были обеспечены полноценным летним отдыхом и оздоровлением, было задействовано более 5800 лагерей по всей стране и в каждой области. Вот, из них 4700 лагерей с дневным пребыванием и порядка 1100 лагерей с круглосуточным пребыванием детей. Оздоровилось у нас, как я уже говорил, рекордное фактическое количество детей. 404 тысячи. Мы впервые превысили цифру в 400 тысяч детей. Из них в лагерях с дневным пребыванием было оздоровлено порядка 168 тысяч детей, 235 тысяч детей в лагерях с дневным пребыванием. Конечно же, акценты были сделаны на загородное оздоровление, достигалась наибольшая оздоровительная эффективность. В таких лагерях у нас оздоровилось 142 тысячи детей. Это на 2000 детей больше, чем в 2025 году. Там эта цифра была порядка 140 тысяч детей. Сохранению и укреплению материально-технической базы загородных лагерей, как всегда, было повышенное внимание уделено и государством, и собственниками, и областными, и минскими городскими исполнительными комитетами. И ставилась задача вложить в подготовку и укрепление базы лагерей не менее 30 миллионов рублей. Мы эту цифру тоже превысили. И было вложено более 32 миллионов рублей. Вот. Из местных бюджетов более 12 миллионов рублей. И впервые у нас даже, скажем так, фактически во всех регионах из местного бюджета было выделено около 2 миллионов рублей на подготовку и укрепление баз лагерей. Вот это тоже знаково.
0: Большое внимание было уделено отдыху детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей с инвалидностью.
5: Приоритеты, как всегда, у государства и в приоритете. Это, конечно, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и детки с инвалидностью. У нас тоже в этом году мы охватили большую численность таких детей. Было оздоровлено 12 100 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и порядка 7100 детей с инвалидностью. Причем в том году эта цифра была порядка 6700. Поэтому здесь тоже у нас определенные рекорды, повышенное внимание действительно этой категории деток было уделено. Ну и в целом хочу сказать, что летняя оздоровительная кампания прошла без чрезвычайных ситуаций и происшествий. Это было достигнуто благодаря сплоченной работе всех ведомств, государства и всех заинтересованных, в том числе работников лагерей. Поэтому все желающие, нуждающиеся дети были обеспечены качественным, эффективным оздоровлением, отдыхом.
0: Вопросы безопасного и эффективного отдыха детей находились на особом контроле санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения. Главная задача ведомства заключалась в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, исключении рисков инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Об этом сообщила заведующая отделом гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич. Еще до начала работы круглосуточных лагерей была проведена оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, лабораторные исследования питьевой воды, энтомологические исследования и акарицидные обработки территории оздоровительных лагерей, а весь персонал прошел обязательный курс гигиенического обучения.
6: Санитарно-эпидемиологической службы проведена, как всегда, масштабная работа по подготовке летней оздоровительной кампании. Работа началась задолго до открытия летних оздоровительных лагерей. Нами обследованы предварительно объекты, выданы предписания, и, естественно, мы следили их выполнения. И только после этого были подписаны заключения о готовности объектов к летнему оздоровительному сезону. В ходе летней оздоровительной кампании выявлялись те или иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Вместе с тем нарушения носили текущий характер, своевременно устранялись, и это позволило провести летнюю оздоровительную кампанию на высоком уровне, не допустить серьезных осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки. И в настоящее время уже начинается подготовка к сезону 2027 года. Что касается сомнений родителей в части санитарного состояния и в целом соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в таком случае следует обращаться в территориальный центр гигиены и эпидемиологии по месту размещения объекта.
0: Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидают в конце января, начале февраля. Об этом рассказала зам главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич. Массовая вакцинация стартует в стране с начала октября. Иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель, поэтому вакцинация в период октября-ноября оптимальна для его выработки до начала подъема заболеваемости гриппом. Желающим привиться раньше, например, в конце сентября, это можно сделать на платной основе, если вакцина есть в учреждении здравоохранения. Если человек не успеет привиться в основные сроки, сделать прививку можно и в декабре, и даже в январе. Однако это будет иметь смысл в том случае, если ситуация по гриппу в тот момент будет спокойной.
7: В настоящее время ситуация по респираторным инфекциям закономерная, характерная для данного периода года, и у нас преобладают негриппозные респираторные вирусы. В сезоне заболеваемости далее мы ожидаем одновременную циркуляцию и негриппозных респираторных вирусов, и вируса гриппа, и коронавируса SARS-CoV-2. Пик заболеваемости гриппа мы все-таки ожидаем в традиционные сроки, конец января, начало февраля. Единственное, на что бы я обратила внимание, это то, что в составе противогриппозной вакцины, которая будет в текущем году использоваться для вакцинации, обновлены все 3 штамма вируса гриппа. Поэтому мы можем предполагать, что все-таки вирусы гриппа будут циркулировать у нас обновленные. Ну и помимо этого, в прошлом году преобладал вирус гриппа H3N2, а в этом году возможно, что будет преобладать AH1N1. Если это взрослый, у которого появился насморк, у которого повысилось либо заболевание без повышения температуры, и он, в принципе, себя хорошо чувствует, у него нет сопутствующей патологии, я думаю, что он может справиться и в домашних условиях. А если это, к примеру, взрослый человек с какой-то сопутствующей патологией, с хроническими заболеваниями, либо это маленький ребенок и высокие значения температуры тела. То есть это все-таки те показания, когда лучше обратиться за медицинской помощью и получить консультацию врача.
0: В этом сезоне в Беларуси 22 человека отравились грибами, из них 6 детей. Специалисты напоминают о правилах сбора, хранения и приготовления лесных даров. Следует избегать червивых и старых грибов. В них происходят химические процессы, разлагается белок и выделяются токсичные вещества. Также не стоит собирать в экологически небезопасных местах, рядом с автомобильными дорогами, железнодорожными путями и промышленными предприятиями. Об этом рассказала врач-гигиенист Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Финская.
8: По вопросу приготовления грибов однозначно следует соблюдать технологию изготовления. В первую очередь это достаточно термическая обработка, плюс замачивание, засолка. Грибы сырые не хранятся. То есть с момента сбора буквально в течение нескольких часов необходимо их перебрать и пустить в обработку. А готовые грибы, конечно, тоже долго они не хранятся, и обязательным условием является наличие холода.
0: При появлении первых симптомов – резкие боли в животе, тошнота, рвота или диарея – лучше обратиться к врачу. До приезда медиков следует принять адсорбенты и выпить большое количество воды. Мошенники продолжают обманывать по схеме, когда звонящий представляется энергосбытом. Как рассказал замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Артем Михневич, в Минске женщина поверила звонившим ей якобы сотрудникам из этой организации и отдала сумму, эквивалентную 15 тысячам долларов. Минчанка отнесла деньги курьеру, но дома муж случайно увидел на телефоне продолжительный вызов с посторонним человеком и обратился в милицию. Всю сумму удалось спасти до того, как она попала в руки организаторов. Изначально женщине позвонил лжесотрудник энергосбыта и попросил назвать код из СМС для замены счетчиков.
9: А затем на связь вышли ненастоящие сотрудники БелГЕ и КГК, которые запугали минчанку уголовной ответственностью.
10: Поэтому могут прийти с обыском. А если найдут деньги, то есть и уголовная ответственность.
9: Кураторы запретили женщине рассказывать о случившемся кому-либо, в том числе ее супругу. Чтобы снять с себя подозрения, минчанка согласилась отдать курьеру Национального банка все накопления семьи общей суммой больше 15 тысяч долларов в разной валюте.
0: В милиции неустанно напоминают: никому не передавайте коды из СМС. Ни сотрудники энергосбыта, ни представители других организаций не звонят в мессенджерах. В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения. Инспекторы ГАИ проверяют наличие световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости у пешеходов и велосипедистов. Короткий световой день, холодная и сырая погода, туман увеличивают риск совершения ДТП, 80% из которых осенью происходят в темноте или в условиях ограниченной видимости. Надзор за дорожным движением госавтоинспекция усилит и в предстоящие выходные, рассказал замначальника управления ДПС и профилактики Главного управления ГАИ МВД Беларуси Кирилл Костюк.
11: Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением и в выходные дни. Сотрудники специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» ориентированы на выявление грубых нарушений со стороны участников дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными за рулем. Важно выбирать безопасную скорость движения, учитывая видимость и состояние проезжей части дороги.
0: Также ГАИ призывает водителей быть бдительными при нахождении вблизи дороги детей, а велосипедистам рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости, особенно при движении за городом. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
8: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше 0, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко посетил Амкадор, Лесмаш в Логойском районе. Министр иностранных дел Беларуси и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и без виз. Логистика, режим, преференции. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов ознакомился с инвестиционным потенциалом Омской области.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Логойский район, где посетил Амкадор, Лесмаш. Вначале президент поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 5 октября.
2: Все посеяно. 70%. И когда вы закончите? Последний срок 5 октября, обеседнение. Я так понимаю, в Логойске вы уже все засеяли.
3: Нет, тяжелая почва, очень тяжело после дождей.
2: Раньше сезонная здесь.
3: Да, тяжелая, очень.
2: Я считал, что здесь один песок.
4: Волос, что-то мгористости, глина есть. Садится после дня.
2: Но прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, ну, неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать воды, больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: На предприятии главе государства доложили о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитии холдинга «Амкадор». Лесозаготовках. Президент подчеркнул важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Александр Лукашенко отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно.
2: Рассказывать, что такое лес, все как министру, не приходится.
5: Да, все понятно.
2: Но, опять же, мне вот из всех источников докладывают, что есть узлы у тебя, в том числе на лесозаготовительной технике, которые, ну, требуют улучшения качества.
5: Мы это знаем. Мы вместе с Министерством лесного хозяйства разработали целую программу. Сегодня доложим, что сделано по повышению надежности лесных машин. Но двигаемся в том направлении, что машины мы после 2022 года спроектировали заново на нашей белорусской компонентной базе. Мы тут тоже все покажем, что мы сделали, как мы это сделали, куда мы будем двигаться для того, чтобы еще больше повысить локализацию какой
2: статуса. Но это задачи. Будет при нашей жизни?
5: Это будет при нашей. Это будет буквально в ближайшее вот время. Все покажем, Александр Львович.
2: В ближайшее время?
5: Это будет будущий год. Мы повысим надежность наших машин уже в будущем году до уровня, который будет соответствовать нашим требованиям Министерства лесного хозяйства.
2: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно. Для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
5: Мы это понимаем.
2: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется,
5: да,
2: это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
5: Это так.
2: И вот у вас я тоже вижу эту проблему. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
5: Совершенно верно.
2: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что
5: да, Александр,
2: ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх, и результат мы будем
5: иметь. Мы и нацелены. Технологически мы готовы закрывать всю потребность Министерства лесного хозяйства от рубок ухода и санитарных рубок до промышленной лесозаготовки. И мы готовы к тем задачам, которые будут стоять перед Министерством по наращиванию лесозаготовки, как вы говорите, спелый лес, чтобы вовремя убирать. Но по надежности мы сегодня все доложим, покажем, что мы сделали.
2: Понятно, но я хочу, чтобы ты понимал, что лесники у тебя не купят то, что тебе нужно произвести и продать.
5: Понимаем.
2: Поэтому на работу на экспорт.
5: Совершенно
2: и у нас есть куда двигаться.
5: Есть, да.
2: надо помогать россиянам.
5: Совершенно верно. Мы видим, что они снижают лесозаготовку, но вместе с тем это более 170 миллионов кубометров в год. Это приличные объемы.
2: Конечно.
5: И как раз под эти задачи мы в том числе создаем машины тяжелой серии для северных условий Российской Федерации, для сибирских условий. И вот в частности, сотрудничаем с Архангельской областью, вы с губернатором проводили встречу, мы вошли в кооперацию, у них есть производитель харвестерных головок, мы сейчас на нашей технике привязываем эту харвестерную голову, ну и вместе с поддержкой архангельских ребят мы будем продвигать нашу технику через их сервисную сеть в России.
1: Александр Лукашенко также обратил внимание, что нужно не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и поставлять эту продукцию на экспорт.
2: Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Они тут будут, знаешь, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
6: Ну вот, Николаевич, у нас проблема в том, что мы можем нарастить объем заготовки. У нас в настоящий момент скопилось технологическое древесины 5,7 миллионов.
2: Ее надо переработать.
6: Вот, и вопрос, мы сейчас второй путь, это по наращиванию объема переработки. В том числе и
7: второй завод целлюлозный.
2: Слушайте, мужики, вы мне не рассказывайте по наращиванию мощности, по объему переработки. Это будет, как сейчас, Мерседес в Германии. Надо поработать на 5 часов в неделю больше. Кое-кто там, рабочие и прочее. Нет, мы работать не будем за эту зарплату. Хорошо, второй вариант. Закрывается завод. Куда они пойдут? Так, точно так и здесь. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Значит, надо сутками работать, чтобы переработать и выйти на нормальный ритм работы.
6: Но у нас есть план, какие на мощностях.
2: Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди не говорят, что мы вот завтра не выйдем, в субботу не выйдем. У нас люди трудяги, послушные. Они всегда отреагируют. Только надо с ними разговаривать и объяснять. Ну, естественно, платить. Вижу, что тут неплохая заработная плата. Для районного центра это вообще заоблачное. Мы когда-то $500 мечтали, они уже больше 1000 здесь получают. Средняя зарплата. Прекрасная заработная плата. Что еще надо?
0: Это важно.
1: Белорусские леса по праву считаются национальным брендом и одним из главных природных ресурсов страны. Недаром Беларусь называют легкими Европы. Более 40% территории занимают земли лесного фонда. Такое богатство требует рачительного и ответственного отношения. На это не единожды обращал внимание глава государства. Немаловажную роль в выполнении этой задачи играет лесозаготовительная техника. Такие машины выпускают немногим более десятка стран, и Беларусь в их числе.
0: Точка отсчета.
1: Производство лесозаготовительной техники в Беларуси совсем молодое направление, начало которому было положено в 2000-х. Компетенции в производстве таких машин у белорусских конструкторов не было, работать пришлось с нуля. А импульсом к развитию отечественных лесозаготовительных машин стала задача, которую президент поставил Министерству промышленности в 2006 году во время рабочей поездки в Ивацевичский район. Речь шла о максимальном обеспечении лесной отрасли и переработке древесины, необходимой современной отечественной техникой. Глава государства не исключил и создание совместных предприятий. С 2013 года техника для нужд лесной промышленности выпускается на предприятии МКАДОР «Лесмаш» в Логойском районе. Единственному в Беларуси специализированном производстве лесозаготовительной техники полного цикла. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать более 100 единиц техники. При этом линейка производимой техники постоянно расширяется. Задача, которая 20 лет назад едва едва ли казалась легко выполнимой, была решена. В 2014 году во время рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко обратил внимание, что в стране создали широкую линейку лесозаготовительной техники. Техническое перевооружение отрасли позволило увеличить лесозаготовку почти до 11 миллионов кубических метров древесины в 2013 году.

0: зарубежные производители остановили экспорт машин и запчастей в Беларусь, а также прекратили их сервисное обслуживание. На выручку работникам леса пришла техника производства «Амкадор Лесмаш», которая стала основным поставщиком лесозаготовительных машин на внутреннем рынке. Однако Александр Лукашенко традиционно призывает не останавливаться на достигнутом и ставит задачу полностью обеспечить лесную отрасль техникой белорусского производства.
1: Факты на стол.
0: Цифры говорят сами за себя. Напомню, в 2013 году лесозаготовка составила почти 11 миллионов кубических метров древесины, а в 2025 президент поставил задачу удвоить этот показатель. Наращивание объемов в таких количествах стало возможным благодаря продуманной стратегии, взвешенным решениям и пониманию, что лес – это одно из главных богатств Беларуси. Сегодня линейка продукции холдинга «Амкадор» включает преимущественно машины тяжелого и среднего классов. Выбор не случайен. Именно такая техника требуется отечественному лесопромышленному комплексу. На предприятии производятся и малогабаритные машины для работ по уходу за молодняком. Развивается и техническая составляющая лесозаготовительных машин. Специалисты холдинга «Амкадор» за два десятка лет приобрели необходимые компетенции для производства самых высокотехнологичных машин, в том числе обладающих интеллектуальной системой управления и высокой степенью локализации. Если в 2014 году она составляла около 60%, то к настоящему времени лесозаготовительная техника приближается к полной локализации. В программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы импортозамещение определено ключевым инструментом промышленной и технологической политики, направленным на создание самодостаточной экономики, выпуск востребованной отечественной продукции и укрепление сотрудничества с Россией. Важность достижения технологического суверенитета не раз отмечал глава государства. Например, на совещании о состоянии и задачах развития промышленности в 2024 году. Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Примером укрепления сотрудничества с Россией можно назвать проект по выпуску лесозаготовительной техники, который реализуют в Карелии на предприятии «Амкадор Онега». При этом выпущенные машины сопровождаются комплексным сервисным обслуживанием. Это еще одно требование главы государства применительно ко всем видам отечественной техники. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше 0, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше 0, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Гродно ожидается плюс 14-16, в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля, в Минске 12-14 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.